вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

и пап. Пик.

0: эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: 15 мая 1995 года. Кабинет британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда. Раздается телефонный звонок, доктор берет трубку.
3: Позвонила мама и рассказала, что у ее ребенка, который совершенно идеально развивался, случился регресс в сторону аутизма после комбинированной вакцины ММР. Я ответил: «Я гастроэнтеролог, чем я могу вам помочь?» Она сказала, что ее ребенок страдает еще и от сильных проблем с пищеварением, но никто не воспринимает их всерьез. Эта история была такой убедительной, и мама описывала все так ясно и четко, что я отнесся к этому очень серьезно.
2: Комбинированная вакцина ММР – это стандартная прививка против трех инфекций – кори, краснухи и паротита. Дети получают ее в возрасте около одного года. Уэйкфилд рассказывал, что к нему обратились сразу несколько родителей, которые заметили, что после такой прививки их дети стали странно себя вести. У них болели животы, они переставали разговаривать, играть с родителями и с другими детьми. Спустя 3 года влиятельный медицинский журнал «Lancet» опубликовал статью Уэйкфилда, которая поставила все с ног на голову.
4: Утверждается, что между комбинированной детской вакциной и развитием аутизма есть связь.
5: Возникают вопросы о безопасности комбинированной вакцины ММР против кори, паротита и краснухи.
6: Новое исследование указывает на ее вероятную связь с заболеваниями кишечника и аутизмом.
2: Уэйкфилд выбирал слова осторожно и не утверждал напрямую, что прививка спровоцировала развитие аутизма. Но он задавал наводящие вопросы и подчеркивал совпадение. А еще призывал ставить детям раздельные прививки, пока безопасность комбинированной вакцины не будет проверена строже. Короче, он оставлял большое пространство для спекуляций. Достаточное, чтобы десятки тысяч родителей пополнили антипрививочное движение. За следующие 10 лет уровень вакцинации в Британии упал на 10%, а заболеваемость корью выросла в 20 раз. В других странах родители тоже массово отказывались от прививок, и это привело к вспышкам кори и паротита по всей Европе. Но за следующие 6 лет гипотезу Уэйкфилда не смогло подтвердить ни одно независимое исследование. К его методике тоже быстро возникли вопросы. Его репутация в научных кругах падала, а в глазах антипрививочников только росла. Он стал телезвездой и постоянным экспертом в медиа, где запугивал родителей эпидемией аутизма. В 2004 году журналист-расследователь The Sunday Times Брайан Дир опубликовал статью, где прямо обвинил Уэйкфилда в намеренных манипуляциях и фальсификациях. Дир обнаружил, что Уэйкфилда просто-напросто подкупили. Финансирование на его исследование было выделено юридической фирмой, которая готовила иски против производителей комбинированной вакцины ММР. Впоследствии подтвердилось, что Уэйкфилд подгонял данные под нужные выводы. Например, у некоторых детей из его статьи симптомы аутизма были выявлены до прививки. В других случаях, наоборот, симптомы появились намного месяцев позже. Также выяснилось, что до публикации в Lancet Уэйкфилд подал патент на отдельную вакцину от кори, которая якобы лечит еще и воспаление кишечника и аутизм. То есть на альтернативу комбинированному препарату. Видимо, он планировал на ней дополнительно заработать. Так жадность британского гастроэнтеролога породила один из самых великих обманов в медицине. Журнал «Lancet» в конце концов отозвал публикацию Уэйкфилда, а сам он был лишен права заниматься врачебной практикой в Великобритании. Надежные исследования на выборках в 500 тысяч детей и метаанализ более компактных исследований доказали, что никакой связи между прививками и расстройством аутистического спектра нет. Но что же тогда его вызывает? Был ли Уэйкфилд прав, когда говорил об эпидемии? И что вообще нам известно об этом расстройстве сегодня? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и это «Почему мы еще живы?» — подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут аутичные мыши, гениальные чудаки, герои, которые оказались злодеями, и много сомнительных попыток лечить то, что не является болезнью. Короче, это выпуск о расстройствах аутистического спектра. Написала эту историю Аня Карпова, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики «Виледа». В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав.
5: Я обладал повышенной чувствительностью к звукам. В школе мои одноклассники развлекались тем, что как можно тише звали меня по имени, проверяя, откликнусь ли я. Как-то раз учитель проделал нечто подобное. Это вызвало взрыв смеха у всего класса. В 70-х, во время Холодной войны, в нашем городке каждую неделю включали сирену, которой вторили все окрестные собаки. Как-то раз во время занятий я тоже завыл вместе с сиреной. Я сам не заметил, что я делаю, пока не увидел, что весь класс смеется надо мной. Стоит ли рассказывать, как стыдно мне было, и как долго еще одноклассники не давали мне забыть об этом происшествии?
2: Это воспоминания Стивена Шора из его автобиографической книги «За стеной. Личный опыт. Аутизм и синдром Аспергера». Мама Стивена рассказывала, что поначалу он был удобным младенцем, тихим, ласковым и очень умным. Он даже начал складывать первые слова всего в 6 месяцев, на полгода раньше большинства детей. А потом внезапно перестал разговаривать на целых 3 года. Он понимал речь, но сам почти никогда ее не использовал. Еще он стал резко реагировать на разные сенсорные ощущения. Определенные звуки и прикосновения могли вызвать неконтролируемую истерику. А одним из любимых его занятий было выйти на задний двор дома, вставить в ухо палец и долго крутиться на одном месте. Врачи, которые осматривали Стивена, рекомендовали родителям поместить его в психиатрический стационар. Многие прямо говорили, что нормальным ребенком он уже не вырастет, не сможет учиться, работать и быть самостоятельным. Но родители не сдавались и были уверены, что их сына нет ни умственной отсталости, ни психических заболеваний, из-за которых он обречен жить в интернате. В конце концов, они все-таки нашли специалиста, который поставил Стивену правильный диагноз – расстройство аутистического спектра. В то время, в 60-е, медицина и психиатрия только-только начинали понимать, с чем они имеют дело.
0: Относится ли аутизм к болезни? Можно говорить, что это вид психического расстройства. Одновременно с этим у него немножко особенное, не немножко, а особенное течение психическими болезнями. Там, яркий пример — это депрессия. Можно заболеть, и можно от нее вылечиться. У нее есть ремиссии, есть обострения, есть очень долгие ремиссии, когда симптомы пропадают на долгое время, и они могут считаться выздоровлением. При аутизме такого течения нету.
2: Говорит Елисей Осин, врач-психиатр и эксперт фонда «Антон тут рядом». Фонд «Антон тут рядом» поддерживает детей, подростков и взрослых с аутизмом и их семьи. Если вам может пригодиться такая поддержка, загляните на их сайт. Ссылку мы оставили в описании.
0: Аутизмом ты не заболеваешь, а он проявляется в раннем возрасте. Нет периодов обострения симптоматики и ремиссии в симптоматике. Ты живешь с аутизмом. При этом чаще всего с возрастом какие-то заметные изменения у человека происходят, обычно в сторону развития, появления навыков, адаптации к обстоятельствам сложным.
2: В массовой культуре образ человека с РАС, расстройством аутистического спектра, часто сводится к наивности и неуклюжести в общении с людьми. В фильмах такие герои не только по-своему милы, но и очень одарены в какой-нибудь области. В голову может прийти Ньют Саламандер из «Фантастических тварей», который прекрасно ладит с животными, или Реймонд Бэббит из «Человека-дождя», у которого выдающиеся математические способности. Конечно, аутичные дети могут быть и милыми, и гениальными, но на самом деле расстройство проявляется у всех очень по-разному и может выглядеть совсем не так романтично, как на экране. Один аутичный человек может вести полноценную жизнь и просто слыть среди своих знакомых эксцентриком с привычкой жить по строгому расписанию, раскладывать предметы по размеру или раскачиваться при разговоре. Врачи называют это стереотипной деятельностью. У второго аутичного человека любое общение с другими будет вызывать тревогу и даваться с трудом. Третий из-за сопутствующих интеллектуальных нарушений так и не освоит речь или даже самостоятельные навыки вроде умывания и одевания. Проявлений так много, и они настолько разнообразны, что современная медицина говорит о расстройствах аутистического спектра. Но почему такие разные состояния вообще объединяют под одним грифом? Разве тут есть хоть что-то общее? Дело в том, что у всех этих проявлений есть общая причина.
0: Расстройство аутистического спектра — это один из видов нарушений развития. Нарушений развития есть много разных, и конкретно при аутизме нарушается развитие сферы социального взаимодействия и социальной коммуникации. Что это означает? Ну вот уже с 10, 12, 14 месяцев мы можем увидеть то, что человек очень активно ориентируется на социальные сигналы, изменяет в соответствии с ними свое поведение, он к ним внимателен, он показывает, рассказывает, получает удовольствие от игр, он повторяет, он импровизирует, он пытается объяснить и пытается понять, он пытается настоять, и сталкиваясь с какими-то трудностями, он делает выводы из этих трудностей и меняет свое поведение. Вот при аутизме способности ориентироваться и изменять свое поведение в соответствии с социальными сигналами нарушаются. Что это такое? Как это выглядит? Например, мы видим проблемы взаимности. Маленький ребенок мало смотрит, мало ориентируется на твое лицо. Классический аутистический симптом, когда на имя свое мало внимания обращает. При этом мы также видим, что есть ограниченные, повторяющиеся, стереотипные, однообразные паттерны деятельности, интересов, привычек, поведения. Речи, движений, какие-то необычные увлечения могут быть. И какая-то необычная реакция на окружающий человека физический мир. Там, не знаю, стремление разглядывать источники света или наоборот, игнорирование болевых ощущений. Это стереотипная деятельность, это группа симптомов, это следствие тех социально-коммуникативных сложностей, с которыми сталкивается человек. Если ты плохо поддерживаешь диалоги, плохо умеешь играть в общие игры, ты не тренируешь свою гибкость, ты не тренируешь способность подстраиваться, тебе легче, когда мир предсказуем, понятен, когда вот есть 5 правил, и ты этих правил придерживаешься.
2: Обычный ребенок с первого дня своей жизни начинает общаться с миром. У него врожденный интерес к взаимодействию с родителями, а затем и с другими людьми. Он реагирует на их голоса, выражения лица, взгляды. Благодаря этому он не только учится распознавать настроение и намерения других, но и сам тренирует свои навыки коммуникации. Теперь представьте ребенка, который не испытывает интереса к другому человеку или не знает, как его выразить. Он может избегать общения даже с родителями, не научиться вступать в диалог и выражать свои желания и ощущения. А еще плохо понимает социальные нормы и невербальную коммуникацию.

0: XIX века психические болезни рассматривались с точки зрения религии. В такой парадигме сумасшествие считалось наказанием за грехи. Грешат взрослые люди, а дети невинны, поэтому с ними такого произойти не может. С появлением научного подхода психические расстройства перестали связывать с высшими силами. Но этот отпечаток остался. С самого начала фокус большинства исследований оставался на взрослых. Одной из первых, кто заговорил о том, что детскую психику нужно изучать отдельно, стала советская психиатр Груня Сухарева. Она родилась в Киеве, а в 1920-е переехала в Москву, где занималась организацией детских психоневрологических лечебниц. В то время психиатрические стационары часто работали по модели тюрем с жесткой внутренней дисциплиной и телесными наказаниями. Сухарева говорила, что наказание нужно отменить, а вместо этого создать безопасную и поддерживающую среду для пациентов. Однажды к ней на прием попал тревожный и замкнутый мальчик 12 лет. Ему было неинтересно играть со своими сверстниками, он говорил, что они слишком шумные и мешают ему думать. Но главной его особенностью, которая бросилась Сухаревой в глаза, была способность к серьезным философским спорам. В течение следующего года Сухарева обратила внимание еще на 5 мальчиков с очень похожим поведением. Они не общались с другими детьми, были молчаливы и замкнуты в себе. При этом их интеллектуальные способности были адекватны возрасту. Они были эмоционально чувствительны, а еще каждый проявлял талант в каком-то виде деятельности. У одного были способности к математике, другой играл на скрипке, третий любил придумывать сказки. Сухарева стала наблюдать за этими 6 мальчиками и в 1925 году опубликовала статью, в которой предположила, что их симптомы относятся к одному и тому же диагнозу. Она назвала его «детская шизоидная психопатия». Это была самая первая работа, которая точно описала один из вариантов аутизма, хоть и назвала его иначе. К сожалению, в 20-х и 30-х годах научных контактов между Советским Союзом и остальным миром почти не было. Так что работы Сухаревой не стали широко известны на Западе. Там исследовать детей с аутичными симптомами начали на 20 лет позже, почти одновременно в Австрии и Америке. Может быть, вы слышали словосочетание «синдром Аспергера». Врачи этот термин сейчас не используют, но в быту так говорят о людях с проблемами в общении, у которых при этом есть какой-то яркий талант. Синдром Аспергера задним числом приписывают и Эйнштейну, и Ван Гогу, и Моцарту. А сегодня с его помощью пытаются оправдать странные поступки разных знаменитостей. Ну, например, когда те вдруг вскидывают руку в нацистском приветствии во время инаугурации президента. Ганс Аспергер, в честь которого был назван синдром, это австрийский педиатр, который работал в детской клинике в Вене в 30-40-х годах. Там его заинтересовали дети, которые проявляли схожие особенности. Социальная неуклюжесть, повторяющиеся движения, очень узкие интересы и высокие интеллектуальные способности. Это состояние Аспергер назвал аутистической психопатией, а самих детей описывал как умных роботов или маленьких профессоров. Вот что он писал про одного из своих пациентов по имени Харро.
1: Этого мальчика, 8,5 лет, в школе охарактеризовали как неуправляемого. Он очень рано настаивал на самостоятельности. Например, с 7 лет ездил в школу в Вене на поезде один. Он никогда не смотрел на собеседника во время разговора. Его взгляд был устремлен вдаль. Часто он не реагировал на вопросы, а просто рассказывал что-то, что было у него на уме. Он мог описывать свои собственные переживания или чувства с необычайно высокой степенью самоанализа. Несмотря на то, что он не испытывал интерес к людям, или, может быть, именно поэтому, у него было много своих собственных интересов. С ним можно было разговаривать как со взрослым, и у него действительно можно было многому научиться.
0: Такие дети вели себя неудобно в семье и школе, с ними невозможно было о чем-то договориться. Но Аспергер предположил, что их трудное поведение можно корректировать. Он утверждал, что обычные дети приобретают необходимые социальные навыки, не осознавая этого, инстинктивно. У аутистичных детей эти инстинкты нарушены, но это не значит, что социальной адаптации их нельзя научить. Напомню, дело происходило в Австрии 1940-х. Это часть Третьего рейха. В стране проходили этнические чистки и действовала так называемая программа эвтаназии, то есть, по сути, убийство людей с физическими и ментальными заболеваниями. Когда Аспергер настаивал, что аутичные дети способны интегрироваться в общество, это буквально могло спасти им жизнь. Но, к сожалению, это была только часть истории. Исследования Аспергера получили известность уже после его смерти, в 80-х-90-х годах.

0: Его именем предложили назвать синдром, описывающий детей с дефицитом эмпатии, трудностями в общении и очень высоким интеллектом. В 2010-м стало понятно, что синдром нет смысла выделять в отдельный диагноз. Логичнее считать его частью аутистического спектра. Но сейчас название синдрома Аспергера стараются избегать уже по другим причинам. В 2018 году было опубликовано подробное расследование историка Венского медицинского университета Хервига Чеха, основанное на ранее засекреченных документах. Чех доказал, что детей, которых Аспергер считал необучаемыми, он отправлял в клинику Амшпигельгрунд, то есть как раз в одну из тех, которых осуществлялась программа эвтаназии. Подавляющее большинство пациентов в ней погибло якобы от пневмонии. Но по свидетельствам выживших, их нарочно заражали легочной инфекцией и оставляли без лечения. За 6 лет в клинике было убито 800 детей и подростков с ментальными особенностями. Историки медицины спорят, знал ли Аспергер, что происходило в Амшпигельгрунд. Но учитывая, что он состоял в профашистских организациях, подписывал свои письма «Хайль Гитлер» и публично признавал необходимость насильственной стерилизации, это кажется очень вероятным. Кстати, еще Аспергер подозревает в том, что он был знаком с работами Груни Сухаревой, но не ссылался на них из-за ее еврейского происхождения. Пару статей Сухаревой все-таки перевели на немецкий язык в середине 1920-х, и мы даже знаем, что Аспергер читал журнал, в котором они вышли. Вот такая деталь. Третьим человеком, описавшим аутизм независимо от Сухарева и Аспергера, был Лео Каннер. Австрийский еврей, начавший карьеру в Берлине, но эмигрировавший в США. В 1938 году в детскую психиатрическую клинику, где он работал, пришло толстое письмо. На 33 страницах отец 5-летнего Дональда расписывал биографию сына. Первый год жизни Дональд развивался, как все дети, но потом сильно изменился. У него появились проблемы с аппетитом, его невозможно было заставить что-то есть. Еще отец подробно описал любимые игры ребенка: раскидывание игрушек, мотание головой и вращение вокруг самого себя. Как только нарушался привычный распорядок дня, Дональд реагировал истерикой и не проявлял никакого интереса к общению с родителями или сверстниками. Человеку он всегда предпочитал игры с предметами и в эти моменты выглядел счастливее всего. А еще мальчик не реагировал на свое имя. Когда семья Дональда приехала на прием к Каннеру, доктор убедился, что все эти симптомы не похожи ни на шизофрению, ни на умственную отсталость. В 1943 году он выпустил статью, в которой описал Дональда и еще 10 детей с такими же особенностями. Статья называлась «Аутистические нарушения аффективного контакта». И история Дональда стала первым официально диагностированным случаем аутизма. Само слово «аутизм» появилось еще до Каннера, Аспергера и Сухаревой. Его придумал швейцарский психиатр Эйген Блейлер в 1911 году. Этим словом он обозначал некоторые замеченные им симптомы шизофрении. Преобладание внутренней жизни, сопровождающееся активным уходом из внешнего мира. Грезы, в которых как бы происходит вся жизнь больных. А Каннер настаивал, что аутизм не является частью ни шизофрении, ни какого-то другого известного психического расстройства, и что его необходимо вынести в отдельную категорию и работать с ним как-то иначе. В частности, он замечал, что аутизм проявляется в первые годы жизни ребенка, а шизофрения — в подростковом возрасте или позже. Правда, идеи о том, как помогать аутичным детям, у Каннера были довольно специфические. В середине 20 века был популярен психоанализ, который, если упрощать, объяснял психологию человека тем, как прошло его детство. Каннер предположил, что решающую роль в развитии аутизма тоже играют родители, особенно матери, которые якобы ведут себя холодно и безразлично со своими детьми. Он даже ввел понятие матерей-холодильников. Оно и правда звучит ужасно. Идею Каннера подхватил и популяризировал психоаналитик Бруно Бетельхейм. Но его рассуждения зашли еще дальше. Бетельхейм утверждал, что холодные матери недостаточно любят своих детей и даже подсознательно хотят, чтобы их не существовало. Прежде чем эта теория была опровергнута, она, конечно, здорово поспособствовала стигматизации родителей. А еще попыткам лечить матерей и исправлять семейные отношения вместо помощи ребенку. Опровергнуть эту теорию сумел американский психолог Бернард Римланд. И он хорошо понимал, о чем говорил, потому что сам был отцом ребенка с аутизмом. Друзья, прервемся на рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с партнером, швейцарским брендом натуральной косметики Виледа. В ней мы рассказываем любопытные истории про самое древнее известное человечеству сырье для лекарств – про растения. Но то, что бывает лекарством, вполне может оказаться и ядом. Иногда это вопрос дозировки, а иногда ядом по ошибке приписывают свойства лекарств. И с растением-героем этого выпуска как раз такая довольно жуткая история. Я расскажу вам про кирказон, он же аристолохия. Название красивое, и сами растения тоже очень красивые. Там много видов, и среди них есть, например, такие древесные тропические лианы с фиолетовыми цветами, из которых торчат язычки. Как почти любое растение, в древности аристолохию наделяли лекарственными свойствами. Вроде как некоторые виды помогали индейцам в Южной Америке от укусов змей. Где-то растения использовали как глистогонное, где-то как средство для лечения венерических заболеваний, короче, все по классике. Но больше всего аристолохию любили в Китае. Там она была важным средством народной медицины, и, среди прочего, ее использовали для снижения веса. А теперь представьте, Бельгия, начало 1990-х. В брюссельские клиники начинают обращаться молодые женщины с жалобами на боли в почках. В одной из клиник врач замечает, что эти пациентки в приемной общаются как старые знакомые. Оказывается, все они посещали один и тот же спа-курорт, где проходили курс похудения с помощью чудесных китайских травяных лекарств. И симптомы у них были похожие. Фиброз, то есть рубцевание тканей почек и разрушение почечных канальцев. А более чем у 100 женщин в итоге развились карциномы – злокачественные опухоли мочевыводящих путей. 70 пострадавшим потребовался диализ и пересадка почки. Несколько человек умерли. Болезнь сначала назвали китайская травяная нефропатия, а потом, говорят, что по просьбе Китая, переименовали в аристолохию и нефропатию. Оказалось, еще в 1960-е в одном французском медицинском журнале был описан нефротоксический, то есть токсичный для почек, эффект кирказона. Все дело в аристолохиевой кислоте. Сегодня мы хорошо знаем, что это канцероген и мутаген, но тогда статья осталась незамеченной. Впрочем, трагедия в Бельгии все изменила, и теперь БАДы на основе аристолохии запрещены в Европе и США, а с недавнего времени и в России. Но не в Азии. В 2011 году группа ученых исследовала на Тайване пациентов с раком мочевой системы. Оказалось, от 60 до 84% из них имели в организме следы употребления аристолохии. Проблема еще и в том, что канцерогенный эффект раскрывается долго, то есть мутации, вызванные аристолохиевой кислотой, могут дать о себе знать только спустя десятилетия. И на Тайване частота заболеваний раком верхних мочевых путей в последние полвека растет быстрее, чем в США. В общем, будьте бдительны и старайтесь не употреблять БАДы. Контроль за ними менее жесткий, чем за лекарствами. А значит, в их составе может оказаться что-то совсем не полезное. Ну а теперь давайте перейдем от цветка зла, кирказона, к цветам жизни, к детям. У нашего партнера бренда Веледа есть детская серия косметики с календулой. И там продукты буквально на все случаи только что начавшейся жизни. Тут сразу скажу, если переживаете за гиперчувствительность кожи вашего ребенка, перед использованием протестируйте продукты на небольшом участке кожи. Есть, например, средство для купания с травами, которое успокаивает кожу и подходит для детей с первых дней жизни, даже для тех, у которых еще не зажила пупочная ранка. А после купания можно нанести молочко для тела. У него тоже натуральный состав с календулой, ромашкой и маслом миндаля, и еще приятная текстура. Недавно Веледа даже провела свое исследование, чтобы подтвердить, что это молочко благоприятно влияет на детскую кожу. Ну а завершить бьюти-рутину можно кремом для области пеленания. Он помогает справляться с опрелостями и успокаивает раздраженную кожу. А если вашего младенца беспокоят колики или вздутие, попробуйте сделать ему массаж живота с еще одним маслом от Веледы. В его составе майоран, кардамон и ромашка. Купить детскую и другую косметику Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда в «Яблоке» при заказе онлайн из России, Белоруссии и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Маленький Марк много капризничал и плакал, если его обнимали. Родители Глории и Бернард Римланды думали, что у него просто такой характер. И педиатр их тоже успокаивал. Ничего страшного, это пройдет. Но со временем в поведении Марка появились и другие особенности. Например, малыш раскачивался на месте и постоянно щелкал пальцами. Когда он начал говорить, то в основном много раз подряд повторял услышанные слова и совсем не использовал их в диалоге. Педиатр не мог понять, в чем дело, но Глория вспомнила, что в одной из книг мужа уже читала описание похожего поведения. Бернард как раз недавно получил докторскую степень по экспериментальной психологии. В одном из его учебников Глория отыскала описание Дональда и других детей из исследования Лео Каннера. Бернард в детской психиатрии не разбирался, но стал изучать все, что было известно науке на тот момент. К своему разочарованию он обнаружил, что вина за аутизм чаще всего возлагалась на родителей. Римланд был возмущен. Он видел, с какой любовью относится к Марку жена, и не сомневался, что сам он тоже включенный и заботливый отец. Не найдя у науки адекватных ответов о причинах аутизма и способах помощи, Римланд решил исправить ситуацию сам и посвятил этому всю свою дальнейшую карьеру. Через 5 лет вышла его монография о детском аутизме, и она не оставила от идеи матерей холодильников камня на камне.
1: Не так много статей и книг сейчас написано, но в них утверждается, что эти нарушения у детей возникают в результате плохого обращения и недостатка родительской заботы. В своей книге про аутизм я попытался сформулировать очень деликатно и внимательно все доводы в пользу психологической теории и все аргументы в пользу биологической теории. И я пришел к выводу, что психологическая версия о холодных матерях не имеет основания. Есть семьи, в которых растут дети с аутизмом. И у них есть 6, 7, 8 братьев и сестер, развитие которых совершенно нормально. Я знаю много таких случаев. И даже если мать как-то иначе обращалась с одним конкретным ребенком, сложно представить, что другие братья и сестры, бабушки и дедушки и отец тоже не контактировали с этим ребенком. Эта теория неразумна.
0: Книга убедила даже самого Лео Каннера, и он публично отказался от своей теории о безразличных матерях. Вместо этого Римланд предположил, что в основе аутизма лежат какие-то биологические нарушения, вызванные генетикой, факторами окружающей среды или неврологией. Его взгляд на диагноз принес облегчение тысячам родителей, а еще, наконец, направил науку в нужную сторону. В 1980 году аутизм включили в официальный перечень психических расстройств, отдельно от шизофрении. Тогда же его начали описывать как спектр. А еще, наконец-то, принялись искать его причины не в психологии и воспитании, а в биологии. И вот что с тех пор удалось узнать. Прежде всего, ученые подтвердили, что предрасположенность к аутизму возникает на генетическом уровне. Главным аргументом стали исследования близнецов.
2: Близнецовые исследования — это исследования семей,
0: говорит психиатр Елисей Осин,
2: которые показали, что у монозиготных близнецов с одинаковым генетическим материалом, ну, почти одинаковым генетическим материалом, конкордантность, то есть повторение симптомов аутизма, если у одного есть, у другого тоже будет аутизм, там 80-90%, а если они дизиготные, то это 10-15%. То есть понятно, что от генетического материала очень много чего зависит. Вот. И там семейные разные наблюдения, когда видно, что аутизм в семьях может повторяться.
0: После этого генетики принялись искать, какие именно гены влияют на возникновение аутизма. То есть в каких участках генома у аутичных людей чаще всего бывают мутации. К сожалению, все оказалось не так просто. Сейчас у ученых есть больше 100 генов-кандидатов. Исследования продолжаются, но точных ответов все еще нет. Как вообще проверить связь определенного гена с аутизмом, если кандидатов так много? Лучший способ — это эксперимент. Например, на мышах. Звучит странно, ведь для этого нужны мыши с аутизмом, то есть с трудностями в общении и отсутствием реакции на свое имя. Но, конечно, тут все не так буквально. В таких исследованиях генетики нокаутируют, то есть отключают исследуемый ген, а потом наблюдают, как меняется поведение мышей, как они реагируют на сородичей, ищут партнеров и заботятся о потомстве. Оказалось, что при поломке определенных генов мыши тоже могут демонстрировать стереотипное поведение. Постоянно что-то рыть или все время умываться. Или, например, тест с перегородкой. 2 грызунов сажают в соседние коробки, между которыми ставят проволочную преграду. Большинству мышей становится любопытен незнакомый сородич. Они пытаются знакомиться и общаться через отверстия в проволоке. А мыши с аутичным поведением очень быстро теряют интерес к соседу и проводят рядом с перегородкой намного меньше времени. Другой перспективной областью оказались исследования мозговых структур. Выяснилось, что разные зоны мозга у некоторых аутичных людей развиваются иначе еще в младенчестве и часто быстрее, чем у других детей. А еще могут быть иначе устроены связи между ними. И это уже пробуют использовать в исследованиях, пытаясь предсказать развитие симптомов с помощью раннего МРТ в 6-12 месяцев. Правда, задумка пока экспериментальная. Такие особенности мозга характерны не только для аутизма, так что предсказания получаются не очень надежными. В последнее время популярность набирает еще одна идея о связи аутизма с микробиомом, то есть с тем, какие бактерии живут в организме человека. Помните звонок из начала эпизода? Взволнованная мать не просто так обратилась именно к гастроэнтерологу. Оказывается, до половины аутичных детей страдают от проблем с кишечником, от запоров, диареи и вздутия живота. Сравнение их микробиома с микробиомом обычных детей показало, состав кишечных бактерий у них действительно разный. Это удачно укладывается в не так давно появившуюся гипотезу о кишечно-мозговой оси, то есть о том, что работа мозга зависит от того, какие бактерии, грибы и вирусы живут в нашем кишечнике. Правда, многие ученые относятся к этой теории скептически. Тем более, что тут и правда трудно разобраться, что является причиной, а что следствием. Многие аутичные люди питаются однообразно и довольно специфически, предпочитая определенные консистенции, вкусы или продукты. И вероятно, что отличия в их микробиоме определяются все-таки этим. В общем, точных представлений о механизме возникновения аутизма у науки все еще нет. Как нет и каких-то лекарств, которые работали бы с корнем проблемы, а не с сопутствующими расстройствами вроде нарушений сна и тревожности. Но это не значит, что мы совсем не знаем, как помочь аутичным людям. Прежде чем продолжить историю, сообщу вам классную новость. В студии придумали кое-что новое — прогулка «Либо-либо» по Тбилиси. Это подкаст, а точнее аудиогид, который можно слушать, гуляя по городу по маршруту, который команда студии специально для вас подготовила. Рассказывать истории про Тбилиси будет Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи», «Время и деньги». А прогулка займет около 3 часов. Этот аудиогид, конечно, идеально слушать, находясь в Тбилиси и гуляя по маршруту. Собственно говоря, он именно для этого и сделан. Но если вы где-то далеко, а вам очень хочется послушать про город и его историю, то, конечно, это тоже можно сделать. В любом случае, рассказ будет интересный. Аудиогид можно найти внутри приложения «Либо-либо» в Телеграме. Ссылка будет в описании. Примерно тогда же, когда Бернард Тримланд писал свою монографию, а теория матерей холодильников оставалась жить совсем недолго, в Америке набирала популярность новая методика — поведенческая терапия. Использовать поведенческий подход для работы с аутичными детьми первым попробовал норвежско-американский психолог Оле Ивар Ловаас.
2: Поведенческая терапия — это способ изменять поведение людей, в том числе людей с аутизмом, с помощью законов поведения. Законы поведения, например, говорят о том, что если после какого-то действия происходит что-то там приятное для человека, то вероятность, что это действие повторится, увеличивается. Это такой банальный закон. И вот люди, которые знают законы поведения, стали применять эти законы поведения к изменению поведения людей, других, там, где надо было чему-то научить, что-то исправить, что-то убрать. И в отношении людей с аутизмом они увидели в какой-то момент, а это были прям тоже исследования, довольно интересные, многонедельные, с контрольной группой. Доктор Ловас этим занимался, он показал, можно так выстроить обучение с помощью поведенческих законов, что люди с аутизмом будут лучше разговаривать, чем они разговаривали до терапии, и лучше, чем тогда, когда такая терапия не проводилась с ними, вот если ты в группе контроля или там слабо проводилась, что они будут лучше решать задачки на интеллект, что у них может снизиться сложное поведение.
0: Первую аутичную пациентку доктора Ловааса звали Бет. Ей было 9 лет, и она почти не разговаривала. Как и у многих других аутичных детей, у Бет была эхололия. То есть она могла как эхо повторять услышанные слова и фразы, но не понимала их значения и не использовала в диалоге. Чтобы помочь Бет выучить 50 новых слов, Ловас использовал положительное подкрепление, то есть угощение, и занимался с ней по 6 часов в день несколько месяцев. К сожалению, как только занятия прекратились и из жизни девочки пропали угощения, в ее навыках произошел откат, и словарный запас снова сократился. Однажды Ловас увидел, как Бет бьется головой об угол стального шкафа и шлепнул ее по попе, чтобы она прекратила. Он потом говорил, что испытал чувство вины, но это действие остановило Бет от более серьезных повреждений, поэтому показалось ему оправданным. В итоге пощечины и шлепки по рукам или ягодицам стали частью его метода. А так как их силу было сложно контролировать, то позже Ловас придумал заменить их ударами тока. К счастью, это звучало довольно дико уже в 60-х. Такие методы не поддержал и один из основателей поведенческой терапии, доктор Беррес Скиннер. Со временем Ловас и сам отказался от методики наказаний. Более продуктивным оказалось делать упор на положительном подкреплении, не обязательно в форме угощений. А чтобы в обучении не случалось отката назад, как у Бет, новые навыки стали преподавать пошагово, разбивать на мелкие этапы и осваивать каждый постепенно. Уже из этой концепции, без ударов током и наказаний, родился самый эффективный на сегодня метод коррекции поведения – прикладной поведенческий анализ.
2: Как можно менять их поведение? Можно сделать так, что специалист, понимая то, что в основе лежит дефицит мотивации, в первую очередь будет для ребенка источником большого количества удовольствия. Он буквально будет за ним ходить какое-то время или, может быть, даже камеру поставит, или проспрашивает родителей, или придет там на тестирование с двумя баулами игрушек и будет перебирать, какие ему нравятся, что вызывает его удовольствие, что вызывает его интерес. Да, общение не вызывает интерес, а взаимодействие не вызывает интерес, а, предположим, мыльные пузыри вызывают интерес. Вот. На какой-то момент задачей специалиста стать вот в пару, грубо говоря, он и удовольствие — это одно и то же. Каждый раз, когда я прихожу, что-то происходит очень классное и интересное. Начинается взаимодействие, контакт. И в этом взаимодействии, контакте можно, как тоже некоторый пример, можно дать ребенку некоторый там шаблон. Вот если ты хочешь, чтобы пузыри продолжали надуваться, тебе нужно показать пальцем на баночку с пузырями.
0: Занятия на основе прикладного поведенческого анализа могут быть очень разными. Вариантов столько же, сколько детей, которым они нужны. Программа подбирается под конкретного ребенка, его особенности и интересы. Ведь один из главных принципов в том, чтобы он получал удовольствие во время занятий. Со стороны это может выглядеть очень просто. Например, терапевт может убрать игрушку на высокую полку и объяснить, что достать ее можно с помощью слова «дай». Когда ребенок повторяет инструкцию верно, его можно похвалить или угостить любимой сладостью. Прием простой, но в этот момент ребенок обучается не только конкретному навыку попросить игрушку, но и самой идее, что коммуникация с другими людьми может приносить удовольствие и облегчать жизнь. Помните воспоминания Стивена Шора из начала эпизода про сирену воздушной тревоги и издевательства одноклассников? Даже после того, как Стивену поставили правильный диагноз, оставалось непонятным, как ему можно помочь. Ведь в 1960-х Ивар Ловас только начал разрабатывать метод прикладного поведенческого анализа. К счастью, у Стивена была очень любящая и внимательная мама. Ей приходилось действовать на ощупь, чтобы найти что-то, что могло бы расшевелить интерес сына и вызвать его на контакт. Она комментировала все, что делала и что их окружало. А еще пела и ставила музыку. И повторяла за ним звуки и движения, чтобы он научился обращать на нее внимание и доверять ей. В 4 года к Стивену вернулась речь, и его смогли записать в коррекционный класс детского сада. Родители продолжали поддерживать все, что могло вызвать у него интерес. Увлечение конструкторами, музыкой, астрономией, часовыми механизмами. И через это зарабатывали его доверие и внимание. В 6 Стивен пошел в обычную школу, всерьез увлекся музыкой и начал играть в оркестре. Со временем его поведение все больше менялось. Несмотря на множество трудностей в общении с другими детьми, он хорошо учился и поступил в университет. Свою автобиографию «За стеной» он написал уже будучи профессором специального образования в университете Адельфи. Теперь он сам помогает аутичным детям.
2: Вот тут тоже надо так немножко отвлечься от терминов и сказать, что поведенческая терапия работает не потому, что это поведенческая терапия. Она работает.
3: Это Сергей
2: потому...
3: Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: проблемы.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Утром 10 мая 1890 года Антон Павлович Чехов в кожаном пальто и валенках переправлялся на лодке через реку Иртыш. Погода стояла сказочная, дул северо-восточный ветер и хлестал проливной дождь, так что валенки на ногах Чехова скоро превратились в мокрый студень. Добравшись, наконец, до другого берега, он сел на чемодан и, кутаясь в промокшее пальто, целый час ждал, пока за ним приедут лошади из деревни. Несколько дней спустя он написал своим родным из села Яр Томской губернии. Сделал открытие, которое меня поразило и которое в дождь и сырость не имеет себе цены. На почтовых станциях в сенях имеются отхожие места. О, вы не можете оценить этого. С вами литературный канал Армена Фёдор, и сегодня мы поговорим об открытиях, которые, в отличие от упомянутых Чеховым, оценить все-таки можно. Мы расскажем о 5 книгах, которые стали для нас настоящими литературными открытиями в 2019 году. Этот список обещает быть весьма субъективным и довольно экзотическим. Мы посетим несколько континентов и поговорим об авторах, работавших в совершенно разных жанрах и достигших, мягко говоря, разной степени известности – от нобелевских лауреатов до локальных знаменитостей. Единственное, что случайным образом объединило все книги, о которых пойдет речь, они очень небольшие по объему, но это как раз тот случай, когда размер не имеет значения. Меня зовут Армен Захарян, и это 5 литературных открытий канала Армен и Федор в 2019 году. Начинаем мы с романа, который в свое время оказал огромное влияние на, пожалуй, главного автора латиноамериканской литературы Габриэля Гарсия Маркеса. Маркес рассказывал, что когда в 61 году он впервые приехал в Мехико, один из его друзей пристал к нему с романом какого-то мексиканца, мол, прочти и прочти. В итоге однажды вечером Маркес наконец-то открыл эту книгу и в ту же ночь прочитал ее целиком, причем дважды. Потом он скажет: «Я читал этот роман так часто, что могу процитировать его целиком, от начала к концу или наоборот. Более того, именно знакомство с этой книгой наконец-то помогло мне понять, куда я должен двигаться как писатель». Все это о романе Педро Парамо, мексиканского писателя Хуана Рульфо. Рульфо интересен прежде всего тем, что он оказался одним из первых авторов, нашедших ключи к латиноамериканскому магическому реализму. Он опередил в этом нескольких нобелевских лауреатов, например, того же Маркеса или Мигеля Анхеля Астуриаса. Ему удалась очень тонкая трансформация между реалистическим и магическим. До определенной точки в его книге повествование выглядит предельно материальным, как будто даже маскируется под мексиканский соцреализм или обыгрывает начало «Одиссеи». Молодой человек Хуан Пресьядо отправляется на поиски своего отца. Но потом в тексте начинаются какие-то странные сдвиги. Вот он приезжает в городок Камалу, и старуха, которую он впервые видит, почему-то уже его ждет и говорит, мол, ну да, ваша покойная мать меня предупреждала, что вы приедете, я вас жду. Но ведь она умерла уже давным-давно и далеко отсюда, так как она могла вас предупредить? Сначала такие элементы в тексте выглядят удивительно, но чем дальше, тем органичнее они вплетаются в общий нарратив, тем проходивее становится граница между миром живых и миром мертвых. И в какой-то момент почва окончательно уходит у тебя из-под ног, и ты проваливаешься в этот текст с головой, как Маркес в 61-м. Тогда же поначалу стройная структура повествования начинает разваливаться на отдельные части. Композиционно Педро Парамо – это мозаичный текст, который как бы соткан из разрозненных фрагментов, эпизодов и голосов. Эта лоскутность повествования местами напоминает Фолкнера, у которого Хуан Рульфо, по его собственным словам, учился писать прозу. Это поток воспоминаний живых и мертвых, который складывается в целостный текст о власти человека во власти времени, о потустороннем и памяти, о смерти и о любви, о том, как важно, чтобы нашелся кто-то, кто будет мечтать греть твои ноги по ночам, чтобы они были теплыми, как золотистый хлеб. Текст, который Хорхе Луис Борхес назвал одним из лучших в истории литературы. Я вышел на площадь галереи торговых рядов и прислонился к столбу. Кругом не было видно ни души, а гам стоял такой, будто площадь кипит народом, как в базарный день. Ни голосов отдельных, ни слов я не различал, все смешивалось в один слитый ропот. Так бывает ночью, когда ветер шарит в деревьях. Ни ветвей, ни самих деревьев не видно, только слышно шум. И я там остался. Мексиканец Хуан Рульфо и его Педро Парамо. Я обещал, что список сегодня будет весьма экзотический, так что после Мексики наша следующая остановка – Африка и роман «Things Fall Apart». И пришло разрушение нигерийского писателя Чинуа Ачебе. Если вы следите за нашим телеграм-каналом, то знаете, что недавно я проходил курс литературной критики в Оксфорде. Кстати, отвечая всем, кто просит рассказать о нем подробнее, я обязательно это сделаю в следующем году, возможно, отдельным эпизодом. Так вот, одной из тем выпускной работы на этом курсе было сравнение фрагментов из книг Джозефа Конрада «Сердце тьмы» и как раз и пришло разрушение Чинуа Ачебе. Так что у меня появился повод внимательно изучить этот роман. Он стал весьма приятным и неожиданным открытием, потому что по аннотациям, по каким-то отрывочным отзывам, я слышал, что это роман африканского писателя. Он рассказывает о том, как белый человек впервые приходит в Умуофию. Это группа африканских деревень в низовьях реки Нигер. И, конечно, этот белый человек приносит с собой разрушение. Также я знал про Ачебе, что в какой-то момент он выступил с резким осуждением гениальной книги «Сердце тьмы» Конрада и обвинил его в расизме, чем спровоцировал целый ряд критических статей, доказывавших обратное и защищавших несчастного Конрада, который сам к тому моменту был уже мертв и ничего ответить в свою защиту не мог. Словом, я ожидал от «И пришло разрушение» такой африканской клюквы. Я не знаю, что может подойти на роль африканской клюквы, может быть, орех кола, который герои Ачебе все время едят. В общем, рассказы о том, как идиллически жили африканские племена до прихода белых, как они уважали права и свободы граждан, не мешали проходу граждан, да и вообще строили прекрасную Африку будущего. А потом пришли белые и эту идиллию разрушили. Но Ачебе вместо клюквы съел на завтрак мои ожидания, потому что «И пришло разрушение» оказался романом полифоничным, отнюдь не черно-белым, простите мне этот неудачный каламбур, причем оказался он таковым буквально с самого начала, даже не с первой строчки, а с названия. В русской, точнее, еще в советской версии, название книги было переведено как «И пришло разрушение». Это действительно, на мой взгляд, очень красивый цепляющий заголовок. Но проблема в том, что он с самого начала задает определенную идеологическую установку, тогда как автор этого не делает. Смотрите, в оригинале Ачебе называет свой роман «Things Fall Apart». Эту фразу он, кстати, заимствует у Йейтса. Буквально ее можно перевести как «все разваливается» или «все разрушается», либо чуть более художественно как «распад» или «разрушение». Да, разница в переводе между «и пришло разрушение» и просто «разрушение» может показаться несущественной, но дело в том, что разрушение у Ачебе не только приходит снаружи, оно идет также и изнутри. Я не уверен, что советский перевод названия в равной мере сохраняет эту двойственность, а именно она, на мой взгляд, является одной из самых сильных сторон книги. Нигериец Ачебе, будучи африканским писателем, патриотом своей земли, пытается не обвинять, а понять. Не просто констатировать факт трагедии, вот того колониального периода, который пережила Африка, а объяснить, почему это случилось. В этом смысле роман Ачебе уместно сравнить скорее с фильмом Мела Гибсона «Апокалипсис» о приходе белого человека в Америку. Кстати, «Сердце тьмы» Конрада, которое тоже про Африку и которое я упоминал выше, часто сопоставляют с фильмом «Апокалипсис сегодня» Копполы, собственно, потому что он снят по мотивам этой повести. Думаю, что вообще тема двух таких разных романов на африканском материале Конрада и Ачебе, объединенных идеей столкновения цивилизаций и двух фильмов Гибсона и Копполы, которые с ними связаны, заслуживает отдельного разговора и, возможно, стоит к ней вернуться позже. Так сменялись месяцы и времена года. И вдруг началась саранча, Этого не случалось уже давным-давно. Старики говорили, что саранча появлялась при жизни каждого поколения, прилетала каждый год в течение 7 лет, а потом исчезала до следующего срока. Она возвращалась в далекую страну, в свои пещеры, где ее охраняло племя карликов. Когда приходил новый срок, карлики открывали пещеры, и саранча опять летела в Умуофе. Чинуа Ачебе, Things Fall Apart. Что же, от открытий неожиданных к куда более ожидаемым. Одной из главных книг этого года стал для нас роман «What» ирландца Сэмюэла Беккета. Это одно из его наименее известных произведений. По крайней мере, в России практически все, что он написал, в ожидании Годо, главная абсурдистская пьеса 20 века, его первый роман «Мёрфи», пьесы «Все, что падает», последняя лента «Крэппа», «Счастливые дни», которые даже экранизировал Балабанов. Словом, все, даже если какие-то из этих названий вы слышите впервые, более известны и популярны, чем «What». Второй роман Беккета, который он писал во время войны. Беккет вообще один из наиболее парадоксальных, сложных и вместе с тем гениальных авторов 20 века. В одной из своих бесед он как-то сказал: «Однажды в больнице я слышал, как кричал человек, умиравший от рака горла. Мое творчество – такой же крик». Роман «What» – это, возможно, лучшее воплощение данной формулы. Абсолютно все, что можно было поломать, извратить или покалечить в этой книге, поломано, извращено и покалечено. В ней полностью нарушена коммуникация между персонажами. Сами персонажи – это просто ходячие карикатуры. Какой-либо вменяемый сюжет отсутствует, а главные художественные приемы – это бесконечные повторения, перечисления, допущения и уточнения. Некий мистер Уотт добирается до дома мистера Нотта, где прислуживает ему вместе с другими персонажами. И вся эта незамысловатая фабула выстроена на пределе абсурда, который усугубляется тем, что он как будто подчеркнуто структурирован. Он как будто подчинен некой внутренней логике. Если хотите, вот, это комбинаторика абсурда. Беккет выстраивает как будто логичные цепочки взаимосвязей между абсолютно бессмысленными фактами и событиями. И это еще сильнее сбивает с толку. Вот, например, в какой-то момент автор решает нам сообщить, что Уотт периодически слышит голоса в голове. И он делает это в следующей манере. Эти голоса порой только пели, порой только кричали, порой только утверждали, порой только шептали. Порой пели и кричали, порой пели и утверждали, порой пели и шептали, порой кричали и утверждали, порой кричали и шептали, порой утверждали и шептали, порой пели и кричали и утверждали, порой пели, кричали и шептали, порой кричали, утверждали и шептали, а порой пели, кричали, утверждали и шептали, все вместе, одновременно, как сейчас, если упоминать лишь эти 4 типа голосов, поскольку были и другие. Порой вот понимал все, порой много, порой мало. А порой ничего.

и зачем читать тексты, которые на первый взгляд кажутся совершенно бессмысленными. Пока же я только коротко скажу, что подобными средствами Беккет решает важные для себя художественные задачи. Смотрите, это и попытка показать условность каких-либо смыслов. Ты можешь как угодно препарировать и комбинировать действительность, переставлять слова местами, самое главное все равно проскользнет сквозь пальцы. Это и аллюзия на абсурдность человеческого существования как такового. И, конечно, это также разочарование в искусстве, как в спасательном круге человечества. Пышный слог, цельный характер, развитие действия – все это можно заменить перечислением из 5-6 слов на несколько страниц, потому что и то, и другое одинаково бессильно перед лицом смерти. И нет ни слова, ни дела, ни души, ни тела, ни скорби, ни радости, ни прелести, ни гадости, ни веры, ни сомнения, ни презрения, ни восхищения, ни страха, ни надежды, ни мудреца, ни невежды, ни имени, ни лица, ни живого, ни мертвеца. Срань от начала и до конца. Роман «What?» Сэмюэл Беккет. Знаете, наверное, у каждого читающего человека такое бывает. Ты находишь книгу, которая совершенно тебя восхищает, и после этого не хочется сразу браться за другие книги этого автора. Во-первых, потому что страшно. А что, если она окажется хуже? Что, если это не любовь, а просто показалось? А во-вторых, если это все-таки любовь, то хочется растянуть удовольствие, пожить еще какое-то время с знанием о том, что где-то тебя ждет книга, с которой тебе будет хорошо. У меня так случилось с русским писателем-авангардистом Сашей Соколовым. Несколько лет назад я прочитал его «Школу для дураков», был ею совершенно очарован, и тогда решил отложить знакомство с его вторым романом на некоторое время, учитывая, что у него их всего 3. Время прошло, и в этом году я наконец-то добрался до «Между собакой и волком». И это как раз тот случай, когда по Толстому все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Я знаю многих людей, которые не смогли дочитать «Между собакой и волком», потому что местами эта книга бессвязна и бессюжетна. Потому что она заставляет тебя пробиваться через настоящие лингвистические дебри, где под ногами непроходимые топи диалектизмов, поломанный синтаксис и нарушенная пунктуация. В лицо тебе хлещет ветер многочисленных цитат и отсылок, а сверху свисают ядовитые лианы авторского словообразования. Собственно, выглядит это все, например, так. В местности глухой, где спасается древнеющий люд-глухарь, которому вся твоя филармония вне надобности, или в области тупой, где никто ничего не сечет, не режет, не рубит из-за лени повальной, в местности тупой и в области глухой, к исходу напрасно изжитого света, когда людям играл, а они не вняли, или домогался, поточить ли не требуется то да сё, дабы иметь на пропитание с них, но не вынесли ни малой даже иглы. Разузнаю старого коромысла дорогу к воде, и канай пустобрюхи к ней в гости, что к тёще названный борщ. И вот подобный нарратив, оформленный в виде сказа, периодически чередуется, во-первых, со стихотворными главками. «Если б я собака был, я любил бы волка, ну а если б волком был, по собаке только». А во-вторых, с фрагментами романа, стилизованными под псевдофилософскую русскую прозу XIX века. И все вместе это создает совершенно уникальную книгу. Книгу, которая расширяет границы и возможности русского языка до невероятных масштабов. Но да, многим это может быть тяжело читать. Потому что Соколов работает в манере, которую он назвал проэзией, гибридом поэзии и прозы. И этот текст держится в первую очередь не на позвоночнике сюжета, но на ритмике, аллитерациях, музыкальности репетитивных структур и словообразовании. Саша Соколов, если попытаться подытожить это как-то относительно просто, предельно расширяет в этой книге представление о том, как может работать язык, на что он способен как инструмент не столько коммуникации, сколько чистого творчества. По сути дела, в этом романе Соколов создает свой собственный язык, которым ведется повествование. Неудивительно, что перевод этой книги становится задачей почти невыполнимой. Например, на польский язык ее переводили около 10 лет, а первый перевод на английский удалось закончить только 3 года назад, через 36 лет после выхода романа. Всем этим – словообразованием и уникальной поэтикой, сложностью и почти непереводимостью, между собакой и

0: Волком очень напоминает, возможно, самую нечитаемую великую книгу 20 века или самую великую нечитаемую книгу, как хотите, «Поминки по Финнигану» Джеймса Джойса. Собственно, например, американский историк искусства Джеймс Элкинс так и называет роман Соколова «Русские поминки по Финнигану». Это потрясающая книга, и, конечно, она тоже заслуживает отдельного разговора, так что мы к ней еще вернемся, и, надеюсь, достаточно скоро. Господа, в лето от изобретения булавки 541-е, в последнюю пятницу ноября, часу примерно в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц посреди России, а вместе с тем на берегу полноводной реки, некто нетрезво бьет в бубен. Сумерки уже растащили очи, затушевали перспективы и упразднили згу. Силуэт музыканта вот-вот растворится. Посему, кряхтя и путаясь в полах амстараканского, отзывающегося полнейшей ветошью халата, страдая от холода, источаемого замшелыми каменьями погреба, содрогаясь от омерзения при виде многочисленных многоножек и увещевая икоту перейти на безропотных страстотерпцев Федота и Якова, выкатим на свет Божий бочку повествования и выбьем, наконец, затычку. Саша Соколов «Между собакой и волком». Что же, последнее большое открытие этого года, пожалуй, самое неожиданное. Это автор, которого называл своим любимым писателем Том Уэйтс. Автор, которого сравнивали с Хемингуэем, про которого Курт Воннегут говорил: «Это просто самый лучший и самый искренний писатель, которого я когда-либо читал». Речь идет о Брисе Ди Джей Пэнкейке, уроженце штата Западная Вирджиния, учителя английского языка и авторе всего дюжины рассказов, который застрелился из ружья в вербное воскресенье 79 года в возрасте 26 лет. Для американской литературы, по крайней мере для тех, кто знаком с его творчеством, Пэнкейк стал фигурой почти мифологической. Закрытый и молчаливый, уроженец городка Саут-Чарлстон в Западной Вирджинии, склонный к рефлексии и чтению, парень с непримечательной внешностью и колоссальным талантом, о рассказах которого говорили «это как минимум новые дублинцы», стремительно ворвавшийся в американскую литературу и еще быстрее ее покинувший. За свою короткую жизнь он не публиковался почти нигде, кроме журнала «Атлантик». Да и вообще, все литературное наследие Пэнкейка – это дюжина рассказов, которые, впрочем, вполне достаточно, чтобы понять, какого автора Америка потеряла. Рассказы Пэнкейка – это болезненно реалистичное погружение в американское захолустье. Это разоренные фермы и закрытые угольные шахты, провинциальные бары и мотели, заброшенные дома и ледяные перроны. Это квинтэссенция Западной Вирджинии и проблем ржавого пояса, увиденная и рассказанная изнутри. Это история о потерях и воспоминаниях, о попытках удержать прошлое и невозможности привыкнуть к переменам настоящего, истории о людях, молчаливых и грубых, искренних и запутавшихся, любящих свою землю и безразличных к ней, возвращающихся и убегающих, отчаявшихся и борющихся. На полях рукописи одного из своих рассказов Пэнкейк лаконично запишет, как будто оставляя нам одно из редких своих посланий. Это история о том, как учиться бороться с судьбой. И весь этот разваливающийся в руках, подобно прогоревшему угольку, мир Пэнкейк описывает ярким и узнаваемым языком, с большим количеством местных диалектизмов, постоянно нарушая синтаксис правильного английского языка, с разговорным стилем диалогов и отрывистыми, короткими предложениями, которые не нуждаются в украшательствах и орнаменте. К сожалению, Пэнкейк на русский язык не переведен, но если вы читаете по-английски, то начните, например, с рассказов «Hollow», «Trilobites» или «In the Dry». Чтобы дать вам примерное представление о том, как он пишет, я процитирую фрагмент из рассказа «In the Dry». Я не стану говорить сейчас о самом рассказе, просто хочу, чтобы вы послушали, как Пэнкейк работал с языком. Обратите внимание, что в этом фрагменте многократно повторяются одни и те же слова, особенно часто местоимения, и все созвучные друг другу – «he», «her», «his». Они встречаются 15 раз всего за несколько строчек, что задает этому тексту совершенно особенную, прерывистую музыкальность. He sees her standing naked in the doorway, gray, waiting.
1: He stops, waiting. He listens to her breathing. Slowly he moves up his hand, touches her face, and he feels the sweat of her cheek mingle with the dust on his palm. He knows her better, and he knows her way of doing. Breeze DJ Pancake in the dry.
0: Как вы, наверное, знаете, недавно мы делали эпизод про 10 лучших первых строчек в истории литературы 20 века, и после публикации второй части многие нам написали, мол, нельзя же так делать, заявлять выпуск про 10 строчек и после этого выкладывать выпуск про 10 строчек, обязательно должен быть какой-то бонус. Что же, в этот раз мы учли эти пожелания, так что вот бонусное открытие 2019 года. Это вы, зрители и слушатели Армена и Федора. Вы смотрите нас в метро и в роддомах, в Москве и Петербурге, в Белграде и...
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое. Нет, что. Ну все, я запаслась чайком. Можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Ну, я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как это разделяется? Тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков там, я не знаю. Или что. Мне кажется, вот это страхи. Там, я боюсь упасть с подвесного моста. Но я не боюсь.
1: Да я не боюсь. Это так мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да. Но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека. Угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какая-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было, угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно, но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты. И до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках. И я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому. И я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться. Холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда я специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, знаешь, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно. Это не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим
1: ты?
0: У себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный
0: мужчин,
1: пол.
0: Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот ты вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куче-куче репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение. И то, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле, я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался с своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то. Абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. Ну что это он уже с девочкой ходит, а он уже все по мальчикам пошла.
0: Ну такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга-то? Там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала. И ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так они на меня посмотрят, и я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля прошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу такой быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
4: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так, знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется, это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели.
1: Посинели, опухли, потому что когда еще, если не

0: Страхами это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над тем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
1: Да, мне кажется, так и будет.
2: Здорово.
0: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все. Они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат четыре лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба вообще не было. То есть, вот
2: не,
0: так.
2: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто... Она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история. Что
0: я так часто
2: дальше?
0: Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
2: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
0: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в четвертом классе. Это был просто пик.
2: Ты была властелин колец.
0: Весь класс за меня боролся. Вот реально, я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали и радовались. И внизу была битва за меня, и они дрались за меня.
2: Насмерть.
0: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом четвертом классе это был мой пик.
2: У нас как будто про любовь разговор опять.
0: Ну, она витает в воздухе. Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
1: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком, и получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
0: То есть, если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
2: Не замечай. Прячь поглубже.
0: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и ты так никого не попросишь.
2: Бутерброд?
0: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, маленький кусочка.
2: Чеснокодавилка.
0: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
2: Хрустящий помидор.
0: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
3: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. Я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. Семья — это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я сдохну.
0: Привет!
4: Привет!
0: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
4: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, ну, то есть это заставило меня задуматься о том, чего действительно.

0: боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, одиночества. Я подумала, ведь это действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты сидишь в тишине.
1: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
0: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в двух школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Там я быстро контакт установил.
2: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
1: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
2: Ты его боишься?
1: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. Через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно. И мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
2: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
1: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
2: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
1: Отлучаемая.
2: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
1: Будильник.
2: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься, этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
1: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
0: Да, скорее второе, потому что я в большей мере экстраверт и довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
2: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
1: Что ты представляешь вообще?
0: То, что сидишь один в комнате, у тебя от стены отражается эхо, ты слышишь только себя, там 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, Не знаю, что со мной будет.
2: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
1: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
2: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще наш там мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
1: Есть PlayStation?
2: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10-м этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
1: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
0: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
2: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, похвала скуки. И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
1: Хорошо, а поездо?
2: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
1: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
2: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
1: Ну, мне.
2: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
1: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
2: Ну и что, как бы прыгать вниз за ней? Ну я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то? Если это будет зима, если это будет лето? Ну, то есть это... Мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
0: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
2: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
1: Но ты ириской-то давилась.
2: постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально просто того, что я подавлюсь.
1: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... два раза делал прием Хаймлиха на нее.
2: Ну да.
1: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
2: Типа, что, ведь давай уж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
1: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
2: Ты что, Нина?
1: Нет, я Витя.
2: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... что тебя не смутил наш такой совет.
1: Это не призыв к действию, это просто...
2: намек.
1: Легкий намек.
3: Друзья, у Либо-Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
1: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил, вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые стайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
2: Ты это делал сквозь страх?
1: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. И с ними это... Ну, извини.
2: Я просто испугалась.
1: Да, в какой-то... Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
2: не
1: применение...
2: Не бойся, я там и не вырежу.
1: Всех вообще просто.
2: Вырежу, точнее.
1: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. А в общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс в мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком, я никогда не дрался в жизни, я никогда не проявлял агрессию на людей, вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть, и вот он как-то так работает.
2: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны у себя отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу: скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу? Или там, ну, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно, что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
1: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
2: Да, мы же когда, муж и жена.
1: Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
2: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на четвертый уже
1: Елочка,
2: как-то полегче.
4: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть три страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
2: Привет!
1: Привет!
4: Здравствуйте!
2: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
4: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
2: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
4: А, ну, второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
2: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
4: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
2: Просто уже привык к этому ощущению?
4: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
2: Очень жизненно.
1: Да уж, много людей так сидит.
2: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. О, скажи.
1: Ну...
4: Как я борюсь?
1: Как ты борешься? Давай ты сначала.
4: Ну, страхи – это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
2: Как там говорят? Три глубоких выдоха, глубоких вдоха или наоборот? А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести, там, я вижу микрофон. Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
1: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, а по еде там, или еще что-то?
4: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
2: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
4: Да, появились.
2: Слушай, это же очень круто. У нас
1: ты
2: тоже.
1: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
4: Да.
2: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стало сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
4: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
2: Я помню этот, мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в десятый раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
4: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что она, с ней что-то случилось, она...
2: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
1: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
4: Я тоже радовался этому.
1: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
2: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу. Пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
1: Покрашу стены в черный.
2: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
4: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курице.
2: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
1: Вот она.
4: Это, я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре, отойти, или притвориться мертвым при виде медведя.
2: Такие ежедневные ситуации наши.
1: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
2: Ну да, это абсолютно
1: правильно. Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
2: Да.
1: Ты боишься?
2: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, угу. или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Угу. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело, я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
1: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
2: Спасибо.
1: Зеленый.
2: Спасибо, что зеленый.
1: Розовый.
2: Да другое.
1: Шоколадный.
2: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду. Писька. Жопа.
1: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
2: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
1: Это
2: они вот так вот вываливают.
1: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
2: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
1: Мне просто нравятся вот такие лица.
2: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
1: Хорошо.
2: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
1: Идем в ногу.
2: А ты ведь в чью?
1: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи, пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные со своей жизнью, и это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя, ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
2: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда, и даже если бы ты был, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
1: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
2: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. И плакать, слезы вытирать.
1: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
2: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
1: Возможно, мой способ преодоления этого – это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж я не очень люблю. Типа, сделайте из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное.
2: Ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
1: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
2: Я против, восприми иначе. Я знаю, что тебе хотела сказать. Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снизу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Mm-hmm. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно, ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
1: Глаз мне не выколи, блин.
2: И вы можете попасть в наш следующий...
1: В наш глаз. Извини.
2: Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках, может быть, вы валялись на диванчике, может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
1: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Алексей Воробьев и оператор Вася Азаров.
5: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей с подоплекой, без глума над недалеким.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Микрофон уронила от удивления. Пришел Нойз.
2: Мощный чел.
1: Авангардист.
3: Про музыку будем говорить?
1: Пожалуйста, расскажи,
3: Так, ну что, переплюнем Дудя.
4: Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
6: Идет армия, рвет нас.
4: Антивоенная музыка.
7: Не помеха, четыре стены.
5: Антивоенная музыка.
8: Спит большая страна.
4: Антивоенная. Антивоенная музыка.
5: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка», 40-й юбилейный выпуск. И вот спустя 40 этих самых выпусков, меня все еще зовут Максим Заговора, а Анну Веленскую мы сейчас уточним, как зовут.
1: Меня все зовут абсолютно так же, ты поставил меня в тупик своим уточнением.
2: Итак, Анна Веленская, Максим Заговора, но сегодня мы не вдвоем. Только-только вышел альбом Ивана Алексеева, он же Noize MC. Альбом называется «Не все дома». И вот Иван пришел к нам. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень рады.
3: Да, взаимно. Очень рад к вам попасть на подкаст.
2: Вообще расскажу, как у нас тут все устроено. Аня, она музыковед, как ты, наверное, знаешь. То бишь, упарывается по музыке. Все знает про эту музыку, все про нее понимает, при этом она отрицает контекст, биографию автора, а иногда и слова. Ну, сколько раз, Ань, ты качаешь головой, сколько раз ты говорила, да я эти слова даже не слушаю. Я при этом не знаю нот, напрочь лишен слуха, голоса, само собой. Но вот очень внимательно слушаю тексты и еще всякие википедии читаю. То есть слежу за тем, что происходит с артистом вокруг записи и выпуска. Ну и вот, в общем, как бы два таких half-менша. Вместе мы образуем какую-то гармоничную сущность. Может, нам кажется, что гармоничную. Какую-то сущность мы вместе образуем. В общем, так примерно у нас устроено. Я буду пытать тебя, Иван, про там тексты, смыслы и так далее, а Аня про ноты, мелодии, аккорды, синкопы. Так, Ань?
1: Абсолютно точно. Только я хочу поправить. Я никого пытать не собираюсь, потому что в целом взаимодействие композитора и музыковеда — это взаимодействие нездоровое. В норме в жизни они встречаться не должны и ни в коем случае не должны обсуждать, как у композитора происходит его душевная работа и как именно его муза ему что-то диктует. Поэтому я выбрала следующий способ для сегодняшнего подкаста. После обсуждения песни я буду делиться тем, что мне показалось мне интересным и образовательным для наших слушателей, а вовсе не для Ивана. А потом, немного подмигивая, буду спрашивать, а Иван это задумывал или скорее не задумывал? И вот как-то так мы и устроим наше взаимодействие.
3: Прекрасно. Давайте же скорее начнем.
2: А начну я опять с себя, простите. Я вот сегодня и вчера, раза три, наверное, послушал альбом и поделюсь впечатлениями от первого прослушивания. Я когда его только открыл, я понял, раз, два, три. Раз песня, которую я уже слышал, два песня, которые я хорошо знаю, три песни, которые я хорошо знаю. И, в общем, я с удивлением понял, что вообще-то это первый альбом Noize MC военного времени, по крайней мере. Предыдущий был в 21-м году. И все песни, которые выходили синглами, клипами, там, широко обсуждались, ну, как бы не только в музыкальной среде, да, а чуть ли не там в политической, они вошли в этот альбом. У меня есть теория, что все альбомы делятся на две категории. Их можно на разные поделить, но в том числе и так. Первые — это альбомы концептуальные, когда автор что-то задумывает и дальше пишет песни под эту задумку. Второй — альбомы этапные, что ли, когда автор просто пишет песню одну за другой, и когда накапливается некоторое количество, он их собирает в альбом. Иван, во-первых, согласен ли ты с таким разделением? Во-вторых, а как у тебя?
3: Вообще-то все мои альбомы концептуальные. Так или иначе, даже если на них содержатся песни, которые выходили до этого, более того, я сейчас затруднюсь сильно вспомнить альбом, с которым было по-другому. Наверное, полный вакуум мы соблюдали только один раз, когда выходил так называемый последний альбом, это название релиза, в 2010 году. Вот тогда мы поставили себе цель, чтобы не проскочила ни одна композиция вообще. Если взять на любую другую пластинку, включая предыдущую, скажем, «Выход в город», на ней тоже содержатся такие вещи, как «Voyager 1»,

все как у людей. Двадцать шесть ноль четыре.

0: Там пластинка, да, сама, она более объемная. Это чуть более лаконично, и на ней больше оказалось вещей, которые синглами выходили, но она все равно обладает своей внутренней историей. Я считаю, что песни, которые даже были изданы заранее, будучи расположенными в определенном задуманном мной порядке, совершенно другими гранями поворачиваются к слушателю. Ну, во всяком случае, я закладывал такой смысл в эту работу.
1: А ты можешь отказать песне во включении в альбом, если она в него как бы концептуально не ложится?
0: Ну да, некоторые песни же не вошли. Там нет песни «Аусвайс», например, нет песни «Калинка».
1: Вот, про «Калинку» я отдельно хотел спросить. Ее выделяет, конечно, язык.

0: Ее выделяет язык, но у меня и до этого были альбомы, на которых основной материал был русскоязычным, но англоязычные песни попадались, ну, потому что я не смог ее включить в эту связанную историю, как я ее задумал.
1: А можем мы спросить, или это то, что называется, остается слушателем? Вот, собственно, о задумке.
0: Да, конечно. Вот я сейчас открою плейлист, чтобы он у меня был перед глазами, и попытаюсь рассказать, что я имел в виду, когда расставлял песни в определенном порядке. Это такой альбом путешествия. У меня был альбом «Орфея и Эвридика», да, это скорее альбом, если его накладывать на древнегреческий паттерн, это скорее альбом «Одиссея».
2: Шуфтова картошка по выходным, на копейке по колдобинам, в ебеня, в старые сиденья въевшийся дым, от запаха укачивает.
0: Я начинаю с песни о своем родном городе и дальше как бы удаляюсь от него. То есть во втором треке я уже оказываюсь в Москве, которую тоже приходится покинуть.

Через этот прием мы оказываемся уже в четвертой песне, которая называется «Страна дождей». Это песня отчасти во многом о стране, куда я вынужденно эмигрировал. Она о Литве.

Дальше я чуть-чуть меняю оптику и логику и цепляюсь за последнюю фразу песни «Страна дождей» о том, что жизнь зачеркнута буквой Z, но я новую срежиссирую. И пятым треком я поставил «Причины для радости», для того, чтобы развить как бы эту финальную и на самом деле позитивную мысль, вот эту строчку, которая содержится в припеве в основном мрачной «Страны дождей».

Дальше перехожу к миру детства, но опять же я продолжаю говорить из эмиграции. Песня «Зубная фея», я думаю, будет близка многим родителям, да и детям, которые оказались вдали от родного дома.

После этого мое путешествие становится не географическим, а как бы морально-этическим. Песня «Молчанка», например, цепляется за зубную фею тоже семантически таким образом, что в зубной фее описывается некое мифическое крылатое существо, и через похожий образ, через образ вот этого ангела, которого человек в себя пытается заткнуть, я говорю об эмпатии, о совести, о том, как люди устают вовлекаться в горе и от этого черствеют.

из этой точки я перехожу к вот этому аллегорическому галопу. Дальше у нас такой животный блок, как бы такой анималистический. У нас подряд тут соловьи, самка богомола и кооператив «Лебединое озеро». Все герои следующих трех песен – это те или иные животные. И через вот эту всю биологию я раскрываю разные аспекты тоже происходящих с людьми изменений в последние несколько лет.

после кооператива «Лебединое озеро», который самый тяжелый, самый мощный в плане рок-н-ролла номер альбома, стоит песня «Open Air», думаю, по понятным причинам. Как бы мы из самой рубильной песни переходим через эту вот рок-атмосферу в историю об Open Air фестивале как символе мирного времени, который вернется совсем не для всех.

0: Дальше идет песня «Никто не пострадал». Она просто развивает образный ряд, изложенный в Open Air. В принципе, это плюс-минус та же самая оптика.
1: Никто не пострадал, это фейк, это сброс. Робот-астронавт шлет сигнал дальних звезд. Разумной жизни нет на планете врага. Уничтожили объект.
0: Дальше довольно страшные на самом деле переключения происходят. Песня «Никто не пострадал» заканчивается строчкой «Солнце в конце тоннеля фарами светит нам». «В ногу шагаем к цели, скоро все будем там». И «Светлая полоса», она на самом деле построена на том же ощущении приближающегося света, но только в предыдущей песне этот свет – это нечто страшное, это ошибка двигаться навстречу ему. А в «Светлой полосе», наоборот, история позитивная, но эта тревожность, она остается.
2: Но я верю в то, что светлая будет полоса, в этой сне, что беспросветно, как снег на полюс.
0: Все это путешествие, вся эта одиссея такая психогеографическая, она, по большому счету, ну, все-таки заканчивается на 13-й песне. Дальше следует композиция, которую я включил в альбом в последний момент, это «Обломки чувств». Песня, которая стоит здесь абсолютно особняком. Я ее сочинил еще в далеком 2007 году для певицы Тани Терешиной.

была такая поп-песня, которую я никогда не думал, что буду петь сам. Но волею Лизы Монеточки, которая обильно присутствует на этом альбоме, и однажды осенью ко мне пришла и начала продолжительную обработку на тему того, что надо обязательно записать эту песню. В общем, я решил в конце концов включить эту песню в альбом, потому что, во-первых, очень интересно добавить этой глубины, как бы хронологической. То есть вспомнить о том, грубо говоря, какие у нас проблемы были в 2007 году, о чем мы тогда переживали в это беззаботное время, да. А это прям вот с годом тут, конечно, полностью повезло. Прям год из мема, да, 2007 года композиция. Ну и с другой стороны, она к этому альбому вполне логично приклеивается, если взглянуть на нее как все-таки на песню «Катастрофу», где аллегория основная, она, конечно, сугубо в переносном смысле используется. У нее этот передний план, он не излишне натуралистичен, но тем не менее это здесь есть.

Замыкают альбом две альтернативные версии уже прозвучавших песен. Это мой лайв с лупером в режиме One Man Band «Светлой полосы» и драм-н-бейсовый ремикс песни «Лебеди», который сделал Сергей Зязин. Его новый проект называется «Протокариоты». А вообще мы с ним знакомы уже более 10 лет. Он, собственно, композитор «Атлантида Проджект», группы, с которой мы записали песню «Иордан».

0: полный балдеж. Ну все, ученым будет гораздо проще анализировать Ивана.
1: Так, ну что, пойдем? Про музыку будем говорить?
2: Да, пора бы уже про музыку. Первая же композиция, она, во-первых, титульная, во-вторых, и нам есть про нее что сказать. Я думаю, Ивану есть что сказать. Давайте послушаем «Не все дома».

0: Мы тут с Аней уже, ну, в общем, какое-то количество выпусков назад заметили, что на третий год войны, или там после, да, третьего года войны, тема оставленного дома, тема там возвращение или невозвращение домой, она стала центральной в русскоязычной, всегда мы добавляем какие-то кавычки, но не кавычки в том смысле, в широком смысле антивоенной музыки. Потому что в 2022 году это было прям прямое антивоенное высказывание «Остановите, прекратите». В 2023 году как будто мы вот фиксировали такую депрессию и дикую меланхолию в песнях, опустошение и упадок сил. А дальше началась рефлексия о своем собственном месте. Замечаешь ли ты это? И правильно ли мы понимаем мотивацию вот твоего альбома в этом контексте?
1: Я в своем ближайшем кругу вообще немало выслушал критики по поводу этого альбома. И самый часто повторяющийся довод, такой негативный, заключался в том, что никто уже не может про это слушать, у всех уже мозоль на этом месте. Об этом, собственно, песня «Молчанка», например, и более ранее выпущена песня «Криокамера». Ну, правда, «Криокамера» была написана в 2022, и тогда еще эта мозоль не наросла, скажем так, а сейчас уже эта усталость есть. Но я считаю, что моя ответственность в том, чтобы этот этап зафиксировать, и я считаю, что синглов для этого недостаточно. Все это должно быть все равно оказаться под одной обложкой, встать в пазы должна вся эта история, и я этот альбом именно так себе вижу. Тема поиска своего места, конечно же, на третий год вынужденной эмиграции такого огромного количества людей витает в воздухе, потому что это именно тот самый третий год. Поясню, что я имею в виду. Ну, как считали древние люди, да, если мы обратимся к стереотипам по этому поводу. Один, два, много. Вот три – это всегда первое много для человека. Есть первый раз, есть второй и есть третий. Это в культуре закреплено на уровне там…
0: Случайность, совпадение, тенденция.
1: Куча поговорок и так далее. Да, первый раз прощается, второй раз запрещается, а третий раз обычно следует какое-то наказание, да? Ну и так далее. Это можно найти в огромном количестве вещей. Три – это очень важная цифра, и вот этот третий цикл многих заставляет задуматься, на мой взгляд, о следующем. Наконец-то приходит полное осознание, что это все-таки был выбор. А раз это был выбор, значит, были какие-то другие варианты. И вот ты начинаешь перебирать их в себе и начинаешь думать, действительно ли ты выбрал самый лучший и так далее. Наверное, это же и есть поиск места, собственно. Попытка определить, где ты оказался, в какой ситуации, как теперь тебе с этим жить. Полное ощущение того, что это не показалось, это новая реальность, с которой придется иметь дело. Конечно, на эти темы я и многие мои друзья, мы об этом рассуждали с самого начала этой ситуации, но сейчас этап, который уже не требует слов, это такая внутренняя работа серьезная, которую я наблюдаю и у себя, и у множества других людей.

0: руки сижу.
1: Ань, тебе слово. Тебе было что сказать про музыку именно в этой песне?
2: Удивительным образом есть определенная музыкальная рифма в «Поиске дома», которая происходит с гитарным рифом из начала песни, ну, собственно, который звучит на всем ее протяжении. Сейчас я не для Ивана, а для наших слушателей его поставлю. Иван, у нас тут такие правила, мы, если что, я все делаю в электронной программе, специально, чтобы оно звучало немножко некрасиво, уплощенно, просто чтобы это была медишка, и чтобы мы обращали внимание только на ноты, поэтому, возможно, будет звучать тебе не очень красиво. Ну, вот и проверим. Вспомним вступление. Ну, вроде Ивана не перекосило. Это хорошо. Надеюсь, вам было слышно.
3: Ну что, аккорды правильные, да? Все прекрасно.
2: Прекрасно, очень хорошо.

0: Во-первых, здесь интересно то, что этот риф, он оказывается зацикленным, и его первый кусочек, первые несколько нот, они повторяются в четвертом такте, но уже на другие доли. То есть внутри самого рифа происходит изменение в гармонии и ритме в первом и последнем такте. Но интересное происходит дальше. Вот та мелодия, которую мы сейчас слышали, она стоит на фоне четырех довольно простых аккордов, которые начинаются с устойчивого, с тоники, и дальше идут в неустойчивую сторону. Это логично для того, чтобы эти четыре такта все время повторялись. Но в тот момент, когда мы доходим до припева песни, звучит та же самая мелодия, но на другие аккорды. В музыке такой эффект называется перегармонизация. Давайте послушаем второй вариант. То есть мелодия та же, подложка другая. Начало с неустойчивого аккорда, и только на третий приходит в устойчивый. Удивительно, что в третьем аккорде, здесь-то у меня уже прям какая-то рифма с другими песнями Ивана случилась, потому что в тот момент, когда приходит третий аккорд, тоника та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та на эту ударную долю, то мелодия встает на вторую ступень, а аккорд встает на первую. Примерно такой же прием все время ты, Иван, держишь в песне «Страна дождей», когда каждый раз тоника оказывается неполноценный, не до конца устойчивый. Все время там проскальзывает какой-то легкий диссонанс, который не дает почувствовать окончательную точку. Но при этом что? Перегармонизация случилась, путь героя проходится, и получается, что Иван ищет дом, мы с Максом ищем дом. И мелодия рифа тоже ищет те аккорды, на которых она чувствует.
1: А Иван, кажется, тебе возразить дома хочет.
0: Конечно, давай.
2: Нет, не возразить, а сказать, что это вообще очень типичный прием не только для «Страны дождей», а вообще для меня в целом. Это очень характерный прием вообще для всей эмо-музыки и для гранжа — использование ноны. Большая секунда через октаву. Этот интервал звучит круто, стильно, сразу очень грустно, грустнее, чем все. Это самый грустный вообще интервал, который я могу себе представить. Я его очень люблю, очень типично он тоже отзывается в песне, например, «Ругань из-за стены», выпущенный в 2010 году. И меня очень раздражают, например, блатные гармонии, вот эти все приевшиеся, эти баховские секвенции, вот вся эта мура. Но, глядя на это объективно, я понимаю, что, конечно, совокупность мелодических приемов, которые я использую, они для кого-то через там лет 20 точно будут тоже уже звучать как абсолютный блатняк и нагромождение них и тех же тем. Вот. Но пока что, по-моему, с 90-х минуло уже сколько там, 30 лет, но это до сих пор еще все-таки свежее, чем вот эти все заезженные поп-приемы слушаются для меня.
0: Потрясно. Ну-ка поставим для наших слушателей, что мы вклеим, что имеет в виду Иван под блатной мурой и секвенцией. Вспомним, что это такое. Секвенция — это повтор аккордов на разной высоте, и в действительности, парадоксальным образом, это прием, который придумали в эпоху барокко, а довели до кипения в 90-е в России. Ну-ка послушаем.
2: Да, ну и дальше 10 эмо-песен, которые звучат абсолютно одинаково из-за того, что аккорд ми-минор, а вверху фа-диез, да.
0: Прекрасно, вообще замечательно, мне ужасно нравится.
2: Давай дойдем до припева, и я потом перегармонизацию вообще прокомментирую. Это тоже один из базовых моих приемов.
0: Давай сейчас, комментируй, супер, пожалуйста.
2: Итак, действительно, в этой песне одна и та же мелодия, в которой, кстати, заложена цитата из «С чего начинается Родина».

Это обнаружил Александр Чача Иванов из группы «Наив». Были у ребят в гостях, и я наигрывал, сидел эту песню, которую он еще тогда не слышал. Он говорит: «Ваня, это что, с чего начинается «Родина»?» И я такой так раздраженно отвечаю: «Да нет, это моя новая песня». А, ну окей. Эта цитата абсолютно неосознанная, но мне нравится, что она здесь есть. И я использую здесь трижды перегармонизацию. Это вообще мой любимый прием, и он связан с тем, что я часто работаю с сэмплами. И при этом пытаюсь сделать из этого рок. Когда в рэпе ты берешь какой-то короткий кусок и зацикливаешь его на всю жизнь, ну, ты как-то с этим живешь, читаешь под это свой рэп, там все привыкают к этой грустной шарманке, там, ну, или веселой, неважно, главная штука шарманки. А когда ты делаешь рэп-рок, хочется это как-то развить. Хочется дать этому какую-то драматургию. И поэтому ты берешь вот этот риф, эту мелодию основную, которая у тебя крутится все время, и постоянно переворачиваешь ее с ног на голову за счет того, что гармонизируешь все по-новому и по-новому. Мне кажется, в этой песне я нашел ровно те три возможных способа, как достаточно человеческими аккордами обыграть один и тот же риф.

0: У меня вообще изначально этот проект назывался «Хип-хоп и Джей». На всякий случай расскажу, что это за программа. Ну, она появилась, наверное, все-таки в начале нулевых. Была распространена такая программа для компьютера, называлась «Хип-хоп и Джей». Это был такой музыкальный редактор с очень ограниченными возможностями. Там был набор лупов, куча басов, куча битов, куча каких-то мелодических ходов, вокальные сэмплы. Они почти все подходили друг к другу, и это был такой лего-дупло для битмейкера. То есть сделать из этого что-то абсолютно оригинальное было невозможно, но из этого можно было сделать песню определенного, ну, бит, не песню, да, определенного настроения, нужной тебе длины, с куплетами той длины, которая тебе нужна, и так далее. Я, как посетитель музыкальной школы, нос воротил, конечно, от такого продакшена всегда, и старался сэмплировать пластинки, придумывать мелодии сам, записывать живые инструменты по мере возможностей, но, тем не менее, всю эту программу вокруг использовали повсеместно. И вот, находясь в приступе вдохновения, я в программе Logic, уже абсолютно современный и уважаемый, нашел короткую фразу, которая очень мне зашла. Там колокол такой играет нисходящие в эти четыре ноты. Тын-ты-ды-ды-дын. Я поставил их в стык, ну, то есть оригинал, и тут же ее обратил. То есть он играет тын-ты-ды-ды-дын, то же самое проигрывает. Дальше я поверх этого стал играть на синтезаторе и придумал уже вот эту мелодию во всей ее красе, как она там звучит. И мне это очень напомнило как раз эту программу «Хип-хоп и Джей», в которой всегда ограниченный набор лупов, музыка получается очень однообразная и так далее. Я растянул эту колбасу до бесконечности, а дальше стал искать, как ее можно гармонизировать. И вот мне пришло в голову три варианта. Особенно повозиться пришлось с припевным. Там теперь одна из моих любимейших гармоний. На ней построена, например, песня «Rape Me» группы «Nirvana». И если брать мое собственное творчество, то, например, песня «Грабли». Мне очень нравится. Это восходящая, шагающая такая штука.
1: Крутая штука. Эпично. Спасибо. Восходит.
2: Поразительно. Я, может быть, сейчас вообще обижу Ивана, но я был уверен... Ну, в смысле, не то, что уверен, я не мог предположить, что Иван так теоретизирует музыку, что это настолько осознанно, с таким пониманием, и вот как альбом концептуален, да, так же и каждое решение внутри каждой песни, судя по всему.
0: Да, я профессор кислых щей.

полетели дальше. У нас был, кстати, Саня, определенный порядок песен, которые мы хотели разбирать, но после того, как Иван все объяснил, давайте чуть-чуть поговорим об «Атлантиде», потому что... Ну вот я не считал в ней сразу это продолжение «Не все дома». Сейчас это все дело обсудим.

0: гусчатка исчезли по щелчку выключателя.
1: Может быть, криво слушал, но конкретное указание на Москву, да, в этой Атлантиде, да даже на Россию, я не увидел. Мне казалось, что это такой поэтический образ, который родился. Короче, я не считал ту концепцию, которую нам объяснил Иван, но теперь это звучит...
2: Ты не понял, что это про Москву?
1: Меня даже интереснее. Ну да.
2: Сейчас я, подожди, открою текст, чтобы ничего не пропустить. Ну давай, поехали. Выгорает клеймом на сетчатке Воробьёвы, филии, печатники. Зелень парков, пруды и брусчатка исчезли по щелчку выключателя. Атлантида уходит на дно над водой, ни звезд, ни зубцов. Это про Кремль, ни звезд, ни зубцов. Вьются водоросли в Строгино. Стайки рыб над Садовым кольцом.
3: Макс просто подумал, что это такая, ну, метафора, что это не в, не в прямом смысле Строгино.
1: Не-не-нет, я, если честно, я не то что подумал, я это просто не слышу, понимаете? Вот мне настолько как бы чужда. Я же сам из Петербурга, а ранее из Риги. Я Москву, ну, мягко сказать, не люблю. Я старался приезжать и уезжать каким-нибудь одним днем. Поэтому вот все топонимы очевидные, не то что для москвичей, а вообще для любого человека, минимально знакомого с российской географией, я их буквально, они у меня проходят вот как-то мимо ушей. Но это, конечно, только обо мне все говорит, а не о песне.
2: Мой любимый здесь момент, как раз вот я тебе расскажу, раз ты не в московской топонимике. Самый здесь момент, честно говоря, важный для меня, это вот это четверостишее из второго куплета. «Во мраке в камуфляже пляшут стиляги, из колонок диалог темноты с тенями, и какой бы парфюм там ни распыляли, пахнет, как между Волгоградкой и текстилями». Станция метро «Волгоградский проспект» и текстильщики – это соседние две станции метро, это на юго-востоке. Я на этой ветке провел очень много времени, потому что там жил. Вот этот участок между Волгоградкой и текстилями – это место, где поезд выезжает на поверхность и едет по земле, а не под землей. И там расположен Микояновский мясокомбинат. Из него постоянно происходили выбросы. Перетерпеть промежуток между Волгоградкой и текстилями всегда было очень тяжело, потому что пахло адски гнилым мясом в вагоне. Что это мой привет всем тем жителям юго-востока Москвы, которые тоже от этого страдали вместе со мной 20 лет, а кто и побольше.
1: Мощная метафора получилась. С одной стороны, выход из-под земли наружу, с другой стороны, ну вот в такое дурно пахнущее мясное какое-то месиво.
2: Ну, да, так и было задумано. Ну, в общем, про Москву песня, можешь не сомневаться.

0: В этой песне меня довольно сильно удивил стилевой дрейф, который с ней произошел под конец. Вначале я чувствовала очень много вайбов грустной дискотеки, которую мы тоже много обсуждаем с Максом, как особый поджанр антивоенной музыки, который образовался, какой-то тип высказывания, когда вот все происходит вокруг, какая-то, опять же, дискотека, но почему-то тоска берет, что-то в ней есть неправильное. А в конце...
1: Такие танцы в апокалипсис.
0: Да, танцы в апокалипсис. А в конце, я не знаю, я даже себе записала, что происходит внезапный Portishead. И темп меняется, и аранжировка.
2: Да, даже конкретная песня, в принципе, происходит.
0: Там Glory Box все-таки происходит. Ой, а я сомневалась, честно говоря. Так что-то стеснялась сказать какой-то этот Portishead.

0: Эту песню хотелось закончить каким-то необычным и эпичным образом. Мы ее делали с Димой Емельяновым, это его инструментал, но вот эта навязчивая идея уйти в трип-хоп преследовала меня. У него был сначала джазовый вариант, тоже очень необычный, но в нем не было этого вот сокрушительного надлома. А мне хотелось именно в конце этой песни, ну, как-то окончательно размазать слушателя, его так пригвоздить. Я настойчиво предлагал сделать там нечто в духе Portishead, что в итоге у нас, кажется, получилось вполне.
1: Получилось, считывается. И, ну, у меня, ну, считывается еще эмоционально немножко в сторону нуара и какого-то странного, тяжелого ощущения вечеринки в стиле Гэтсби, в которой все плавно тонет. Ну, у меня разыгралась фантазия, я там себе такое представляла, учитывая название песни. И там в конце, вот ты говоришь, что ты хотел совсем всех эпично пригвоздить. И давайте послушаем аккорд.
0: Как... Утопить это все.
1: Замечательно. Здесь есть одна интересная рифма, тоже с изображением воды, музыкантами 19 века. Давайте послушаем тот аккорд, которым Иван топит нас в конце песни.
0: Справедливости ради, нас им топит скорее Дмитрий, но под моим чутким руководством.
1: Да, Иван руководит, Дмитрий топит. И что же они делают с нами? Они дают нам в конце тот аккорд, который сейчас мы послушали. Он никак не считывается как консонирующий, как обычный такой, не знаю, благозвучный. Потому что это в действительности увеличенное трезвучие. Очень редкий аккорд, который практически в музыке не используется. Ну, никак. Есть только одна эпоха в музыке... полторы, в которые люди почему-то увлеклись этим увеличенным аккордом, и одним из людей, который им увлекался, был Николай Андреевич Римский-Корсаков. И он с помощью увеличенного трезвучия, разложенного по всей клавиатуре, он показывал, как Садко спускается на дно морское, чтобы на дно Ильмень-озера, чтобы встретиться там с этими хозяевами морского мира, и чтобы дальше развернулся сюжет. Потому что это увеличенное трезвучие, оно звучит нездорово, неизменно, мира сего, очень странно, очень парадоксально и преувеличенно, поэтому как-то в обычном вселенной непонятно, как его использовать. Короче говоря...
0: Преувеличенное трезвучие.
1: Оно абсолютно точно, преувеличенное трезвучие. Итак, увеличенное трезвучие, аккорд, которым топят людей, начиная с 19 века, в песнях про что-то вроде Атлантиды. Удивительная рифма.
2: Давайте чуть-чуть прыгнем теперь. Я вспомню эфир у Александра Плющева, на который пришел относительно недавно Иван. И он сказал, что вот сейчас как раз дописывает, доделывает альбом. Причем вот как-то удивительным образом, ну вот не берусь за точность цитаты, но смысл был в том, что тогда как раз просто вышла «Светлая полоса», и обсуждали надежду, светлость, да, внезапную в музыке Ивана. И он, собственно, и сказал, ты, Иван, сказал, что пишешь этот альбом с удивительно светлыми чувствами, с каким-то вот позитивным настроением. Я послушал альбом, и как будто бы это был пранк и обманутые ожидания. Он грустный, он тяжелый, и где-то вообще доходит до отчаяния. Объяснись, пожалуйста, вот между этими обещаниями и реальностью, и результатом.
0: Ну, во-первых, правда...
2: Опрыгнуть я хотел, извини, к причине для радости, потому что, вот, собственно, не считая светлой полосы, это, наверное, два таких, светлых маркера.

0: конечно.
1: Во-первых, я не готовил десерт, понимаешь? Я использовал сахар, но задумка была основное блюдо все-таки. Написать полностью позитивный альбом в такое время, по-моему, это, ну, вообще в принципе неуместно, потому что в позитив, который ты в него закладываешь, если его будет превалирующее количество, на мой взгляд, никто просто не поверит. Ты не решаешь драматургическую задачу. Мне вообще кажется, что на депрессивную музыку очень незаслуженно ругаются, что, мол, она кого-то вовлекает в депрессию. Я искренне считаю, что круто написанная депрессивная музыка помогает человеку выйти из этого состояния за счет осознания, что он не один находится в нем. Это способ вообще, ну, грубо говоря, втереться к нему в доверие перед тем, как куда-то его вытянуть. Я смотрю на это так. Помимо «Светлой полосы», да, действительно, здесь есть песня «Причины для радости», и ее я писал именно с таким настроением. В ней, кстати, вот этих отчасти трагических нот в тексте, я имею в виду, ну, даже, пожалуй, больше, чем в «Светлой полосе», и изображены ситуации эти жестче. Я особенно, если честно, второй куплет люблю.

0: Я когда говорила о вот этой музыке надежды, у нас даже был с Аней выпуск полностью посвящен музыке надежды. Конечно, это не, ну как бы это не десертная музыка. Конечно, это не там пирожная Марии Антуанетты, которая ешьте, пожалуйста, пока за окном кровище льется. Но это про утешение. Вот, допустим, «Страна дождей». Она меня точно не утешает, да, она наоборот будоражит. А «Светлая полоса», у нее есть эффект утешения. Я помню, выпуск наш, Ань, там был вот, например, Шевчук над ним такой глыбой возвышался. Тоже ведь человек не то чтобы анекдоты рассказывает в песнях, но он, вот вообще весь Шевчук, это такой утешающий эффект, о чем говорят очень многие, особенно за время войны. Вот про что-то такое я скорее.
1: Что тут сказать? Шевчук из меня не получился. Вот, имеем дело с тем, что
0: это есть. Это не то, чтобы претензия. Это не то, чтобы претензия. Я именно про вот это как бы светлое чувство, с которыми ты писал. Действительно было вот какое-то настроение надежды?
1: Оно было, да, и... Ну, я, во-первых, люблю музыку писать. У меня появлялись новые вещи. Я плодотворно работал. Это вообще в целом укрепляет меня и является моим желанным состоянием. Вот я в нем пребывал в тот момент, и поэтому так и сказал. То, что я пишу музыку со светлым настроением, вообще не значит, что получится светлая песня. Абсолютно это не так. Возможно, когда-нибудь я еще запишу светлый прекрасный альбом про вечеринки с коктейлями на яхте. Но, наверное, пока что не буду.

0: Интересно, насколько вообще зависит светлость в тексте и надежда в тексте от музыки и наоборот. Ань, ты что скажешь? Вот светлая, утешающая песня, она может быть светлой, утешающей в лирике своей или музыкально? Ты вообще готова работать с такой терминологией? Там, утешающая музыка, светлая музыка?
1: Да, я определенно готова работать с такой терминологией. И когда мы подробно разбирали песню «Светлая полоса» в каком-то из выпусков подкаста, то я точно помню, что мы говорили ровно об этом. Мы говорили о том, что утешающие песни — это песни, которые обычно написаны в мажоре, но в них есть укол грусти, от которого потом песня уходит. Есть удивительные драматургические образцы утешающей песни, например, культовая «Let it be» группы «Beatles».

0: которой ровно такая драматургия, то есть мы упираемся в минорный аккорд и не можем через него пройти. Но в тот момент, когда мы смогли, нам становится действительно чисто на физическом уровне легче и проще. То же самое с песней «Светлая полоса». Там тоже минорное разрешение, которое мы не без труда проскакиваем, и мне в те моменты, когда оно звучит, вот мне становится проще, опять же, на физическом уровне. Это может звучать цинично, потому что, конечно, основная часть надежды и света там не содержится, наверное, но это важное подспорье к тому, чтобы мы телесно вовлеклись в музыку настолько, чтобы смогли почувствовать все то, что автор в нее закладывал.
1: Я еще вот считаю, что этот грустный аккорд в мажорной гармонии, он обязательно должен быть третьим или четвертым, он не может быть вторым. Если ты делаешь его вторым, получается совершенно другое настроение. Либо вся мелодия станет грустной тогда, либо это превратится в рок-н-ролльную секвенцию, ну типа до мажор, ля минор, фа мажор, соль мажор. Например, вот эта вот история, она будет чисто рок-н-ролльная, и в ней вообще не будет вот этой штуки, о которой ты говоришь. Ну, это мой такой взгляд.
0: Я полностью разделяю твой взгляд. К этому даже есть определенное объяснение. Дело в том, что, я не знаю, как ты ее для себя называешь, но третья доля, она считается относительно сильной. Ну, то есть она почти такая же иногда ударная и важная, как первая. Вижу, что ты киваешь. И если ты ставишь минорный аккорд на второе или на четвертое время, то он будет проскальзываться, то есть он будет промежуточный, и получается, что гармония куда-то продолжает идти сквозь него. А если он будет на первом или на третьем месте, то тогда будет ощущение, что мы ровно в него и шли. И на третьем месте еще обычно стоит промежуточное разрешение и тот минорный аккорд, который мы не ждали, но получили вместо того, чтобы пойти в тонику. И эта штука, она очень расстраивала людей в 18 веке. То есть если Моцарт такое лепил, то все там могли вздрогнуть и заплакать. Сейчас мы уже, мне кажется, не настолько чувствительные, только если не развиваем эту чувствительность специально. Но тогда, говорят, люди были ровно такие, без смартфонов. И поэтому люди назвали такой оборот, когда мажорный аккорд на третье время идет в минорный, прерванным. Типа трагично, не то, чего хотели, прервались, ай-яй-яй, а-та-та. Короче говоря, теоретические штуки полностью подтверждают твои наблюдения, что, как мне кажется, очень круто.
1: Ну, более того, я вообще эти же гармонии, как раз о которых ты говоришь, я как человек, как ты помнишь, постоянно работающий с лупами и сэмплами, я, конечно, считаю, что это не настоящий мажор, что это минорная последовательность, порезанная в середине с помененными А и Б местами.
0: Ах, вот как честно хитро!
1: Честно говоря, я все равно его воспринимаю так.
0: Сенсационно.
1: И в целом я как бы мажорные гармонии, я очень им не доверяю, очень сильно. Я считаю, что, конечно, среднерусскую тоску не передать ими никак. Замаскироваться иногда можно под мажор. Типа, ребята, я с мажором, смотрите, как необычно, бам, и все равно как бы вставляешь им.
2: Подождите, а приведите пример большой мажорной песни.
1: Полностью мажорный.
2: С главным мажорным аккордом.
1: А, не, ну их-то целая куча. То есть, ну там, No Woman, No Cry, например.

0: Ну да, получается, там 3 из 4 аккордов мажорные. Но нет, Иван сейчас сказал, что
1: он так не мыслит.
0: На самом
1: деле там 3 аккорда всего. Там си минор, соль мажор и ми минор. То есть там 2 минорных и 6-я ступень. Да, там тоника, 6-я ступень и субдоминанта.
0: Подожди, там соль мажор, потом ля мажор, потом си минор и потом ре мажор.
1: Не-не-не, все не так.
0: А
1: нет, си минор, соль мажор, ми минор. И на фоне вот этот постоянно съезжающий как раз депрессивный фа диез, вот этот, который неуютно там всегда так слушается. Там просто, возможно, возникает ощущение более сложной гармонии из-за того, что фразы мелодические, они порезаны не в четырех четвертях, оно как бы сбивается относительно базового ритма песни. Примерно в этом же духе я вещь делаю в «Вояджере».
0: Ты имеешь в виду, что ты каждый раз просто пропускаешь первую долю в мелодии и начинаешь петь со второй маленькой доли? Или ты имеешь в виду что-то другое, что оно записано не в четырех четвертях?
1: Не-не-не, смотри, там просто короче фраза, чем нужно. На-на-на-на-на-на-на-на-на. И потом я выпрямляюсь. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вот. А первая половина, она вся заломанная. Там как бы ритм чешет на раз, два, три, четыре, а фраза начинает повторяться после раз, два, три. И она криво ложится постоянно на это все. Я видел немало упреков в Ютубе, типа, ну это вообще что, никакого чувства ритма. Вот я обожаю, вот, когда начинаются разговоры про отсутствие у меня чувства ритма, у людей, которые просто не могут два раза в ладоши ритмично хлопнуть. Ну вот, такие песни, как «Вояджер 1» или «Страна дождей», конечно, им тяжело.

0: Кстати, про Римского-Корсакова ты говорила. Не было ли у тебя в музучилище такой считалки про 11 восьмых? Римский-Корсаков совсем с ума сошел. Римский-Корсаков совсем с ума сошел. Вот это моя любимая вообще.
1: Нам про нее рассказывали. Не довелось ее использовать, но это было очень смешно.
0: Это про нее ходят легенды, да.
1: Он твой моральный авторитет. Это из-за него у тебя нет чувства ритма? Шутка.
0: Из-за Римского-Корсакова? Ну уж впервые этот беспредел я услышал у него, наверное, да. Потом уже была группа Тул.
1: Отличная эволюция. Римский-Корсаков, группа Тул. Блин, а можно, раз мы про Римского-Корсакова, можно я спрошу свой вопрос про кооператив? Макс, можно?
2: Что ж ты спрашиваешь? Можно, бери, спрашивай.
1: Раз уж мы заговорили про Римского-Корсакова, который с ума сошел и все остальное, у меня есть вопрос к тебе, Иван. В кооперативе «Озеро», который мы все страшно любим, мы все знаем и ценим, и где ты цитируешь Чайковского, что тоже довольно сильно на поверхности, ты все-таки цитируешь его... И Макс такой: не, я не чувствую, что там есть Чайковский. Это песня не про...

происходит кое-какое изменение, и мне очень хотелось спросить, почему? Почему оно произошло? Потому что я не нахожу для него причины. Звучит все равно круто. Как звучит начало кооператива «Озеро» в оригинале у Чайковского? Отлично. Значит, там всего две гармонии. Понятно, что они немножко так фигурируются. Упа-упа-упа-па. Но я убрала это для простоты. Но Иван аккорды меняет и делает их более интересненькими. Ну-ка послушаем.

0: Иван, чем не устроили аккорды Чайковского? Зачем?
1: Ну, из них панк-рок не получается, точнее, гранж. Вообще, если бы нужно было оставить только одну ступень, я бы оставил шестую. Это моя любимая вообще ступень. Без нее, я считаю, песня вообще не получается. И она неизбежна. Если ты хочешь написать крутой рок-хит, используй шестую ступень и тонику. Вот как бы ля минор, фа мажор. Без этого вообще никуда не продвинуться, ни за что.
0: Ну, мы теперь знаем, что ля минор нельзя использовать на второе время. Это тоже сужает.
1: Да, у меня там много ограничений, да.
0: Подожди, а у тебя есть таблица экстракт Noise MC? Типа все аккорды, которые ты можешь использовать.
1: Некоторые гайды, у меня есть. Я сейчас расскажу, секундочку, водички
0: себе. Пожалуйста, расскажи, Охренеть. Ай, как круто.
1: Значит, давай для простоты, чтобы мне было просто проще всего это сделать, формулировать через ля минор все, да? Не считать ступени, там, цифры. Значит, смотри, во-первых...
0: А мы каждый раз будем потом давать нашим слушателям послушать то, чем говорит Иван. Мы потом на монтаже вмонтируем те аккорды, которые имеются в виду. Так что все хорошо. Они услышат.
1: Первое правило от Noise MC. Оно касается гармонии ля минор, фа мажор, до мажор, соль мажор. Если ты взял эти аккорды и написал не суперхит, убейся об стену. Просто сразу. Эти вообще священные совершенно скрижали. Можно трогать только в том случае, если ты собираешься ну что-то такое под них спеть и сыграть. Что это какая-то гениальная должна быть мелодия. У тебя тут нет права на ошибку совершенно, потому что это вообще запрещенный прием. У меня песен на эти аккорды, ну в разных тональностях, да, но их какое-то гигантское количество. Тем не менее, я постоянно себя бью по рукам и переспрашиваю, ну, типа, это достаточно хитово для того, чтобы здесь использовать именно эти аккорды? Если нет, то, ну, сделай хотя бы другие. Вот, это моя любимая гармония. Если бы у меня был вот этот самый прибор из фильма «Люди в черном», и люди могли забывать по мановению волшебной палочки, что они слышали до этого, я бы вообще, кроме этих аккордов, не использовал вообще никакие другие. Значит, потом, я свято убежден, что из этих аккордов, как раз способом, который я описывал ранее, получается, собственно, гармония песни «No Woman, No Cry». То есть ты режешь эту гармонию в середине и меняешь местами первую и вторую часть. Это до мажор, соль мажор, ля минор, фа мажор. Это тоже запрещенный прием. Миллион песен в регги и в панк-роке написаны на эту гармонию. Вот. И иногда ее тоже можно использовать. У меня она звучит в песне «Из окна», например. Значит, потом, моя вторая самая любимая гармония, которую тоже можно встретить в куче моих треков в разных тональностях, это ля минор, до мажор, фа мажор, ре минор. Иногда в конце может быть ре мажор. Там какие-то могут отличаться по дороге какие-то вещи, но вот эта тональность, в смысле, вот эта гармония, это вообще моя супербаза. Вот это две самые популярные мои гармошки. Еще я очень-очень люблю, по-моему, она же используется у Монеточки, это было в России. Фа, ре, ля и соль. В конце вместо соль еще до можно поставить. Гармония, которая начинается с шестой ступени. Такие я тоже очень люблю. Это вот это фейк-мажор, тот самый, о котором мы говорили. Типа начинается все с мажора, но на самом деле это все равно грустная вещь. И под нее особенно хорошо ложатся вот эти остинантные вещи, когда какой-то короткий мелодический отрезок крутится по кругу, но за счет того, что он по-разному гармонизируется, есть впечатление, как будто это более сложная мелодия. Вот это я тоже все обожаю. В принципе, можно продолжать копать, но мне кажется, мы уйдем в дебри.
2: Погоди, а как это применяется?
1: На практике. Берешь и играешь, вот это все получается, супер песня.
2: Да, ну просто смотри, вот у тебя появляется идея, ты такой, так-так-так, есть инструменты, как ее реализовать, вот этими средствами я ее буду реализовывать. Или оно как-то комплексно, или наоборот с другой стороны заходишь, потому что я как бы верю в музыку, как это, божья благодать, да, вот которая снисходит на тебя, ты ее выдаешь. Когда Иван это все таким образом препарирует, мне кажется, что Иван мной как слушателем манипулирует.
1: Ну, не, это не так. Я иду от интуитивного ощущения, и то, что я рассказываю, это рационализация моих инстинктов на самом деле.
2: То есть задним числом
1: уже. Когда ты прислушаешь... И, честно говоря, я вот у меня не абсолютный слух, да, у меня нет этой темы, что я в голове представил какую-то мелодию или что-то напел, и я прям срочно знаю, как это уже играется на всех инструментах. Нет, мне нужно сесть и подобрать. И в момент, когда это рождается в голове, ты еще не понимаешь, что это будут за аккорды, как ты будешь это гармонизировать. Ты начинаешь это крутить, как бы уже пробовать на инструменте подобрать то, что ты слышишь в голове. И тогда уже лучше это понимаешь. Приходит все обычно все-таки в виде импульса какого-то, который ты слышишь, как бы ты хотел, а дальше ты уже руками пытаешься повторить то, что у тебя в голове. Вот в моем случае это так.
2: А на лирику вот этот первый приход завязан? Или это может быть там на-на-на-ла-ла-ла?
1: Не всегда на-на-на-ла-ла-ла бывает, да. Бывает, приходит прям сразу фраза вместе с текстом и мелодией. Бывает, отдельно мелодия валяется очень долго. Я очень люблю периодически порыться в своем диктофоне. Я время от времени выуживаю какие-то вещи, просто совсем ископаемые, там типа 7-летней давности, которые в свое время никуда не встали и не пригодились, а потом оказывается, что ты дозрел до того, чтобы использовать эту мелодию. Бывает, наоборот, текст голый валяется, подолгу не можешь его прилепить к музыке никак, и потом периодически пишешь музыку совершенно иную, не такую, как предполагал, ни в плане темпа, ни в плане настроения.

Мне очень не нравится предсказуемость, хотя, конечно, оставаться непредсказуемым на протяжении 20-летней карьеры это невозможно, и, конечно же, у меня появились уже свои какие-то узнаваемые ходы, вот, и не то чтобы я излишне гнался за оригинальностью, я вообще в целом за великую попсу. Это та формула, которую я везде ищу. То есть попса, но попса незаурядная, такая, которая все-таки, где что-то сломано, короче. И при этом мы имеем дело все равно с хитовым произведением. Понятно, что это удается раз из десяти, но стремлюсь я к этому всегда.

0: У меня есть один вопрос по песне «Зубная фея». Причем такой вопрос на серьезных щах абсолютно. Я не могу разобраться. Я слышу,
1: давай
0: что...
1: Давай хоть послушаем ее вначале.
0: Ну, Аня. Давай.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается... Кратко, с плеча, до свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

0: выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Мне как попить воды

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы следим за театральной жизнью, но театральные новости сегодня — это не только проекты и спектакли, о которых хочется рассказать. Театральная жизнь в наше время — это еще и уголовные дела и политические преследования. 30 июня в Хамовническом суде города Москвы прошло заседание по продлению меры пресечения для режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петричук. Их заключение в следственном изоляторе продлено до 10 сентября 2023 года. Мы говорили о первом театральном деле, о деле Беркович и Петричук в самом первом выпуске подкаста «Закати сцену». О тех, кто в Берлине и кто хочет посмотреть пьесу «Финист Ясный Сокол», из-за которой, собственно, и возникло это дело по обвинению в терроризме, я могу пригласить 6 и 7 июля в театр, который называется «Баллхаус Принценаллея», где пройдут показы, можно сказать, читки этой пьесы на немецком и на английском языках. 6 июля на немецком языке в постановке Олега Христолюбского и 7 июля на английском постановке Маши Сапежак. Приходите, это должно быть интересно. А кроме того, в конце каждого из показов зрители смогут написать письма для Беркович и Петричук, и они будут отправлены в московское СИЗО, где авторы спектакля «Финист Ясный Сокол» находятся до 10 сентября. А теперь, после этих грустных, но важных новостей, мы вернемся к тому, о чем мы хотели сегодня поговорить в очередном выпуске подкаста «Закати сцену».
1: I want to talk to you about art.
2: Я хочу поговорить с вами об искусстве. Знаете, для чего меня купили? Чтобы пойти на церемонию вручения премии. Какой? Господи, да какая тебе разница? Кому теперь интересны премии, которые год назад раздавали в стране, которая начала войну? Господи, какие же мы были счастливые. Вечернее платье – это не одежда, понимаете? Одежда – это для тепла, а платье – это для счастья. Я смотрю на эту дурацкую фреску с комедией и персонажами в нелепой одежде. Кринолины, кружева. Никто не возьмет это с собой, когда бежит от войны в другую страну. Никто не возьмет с собой вечернее платье. Я здесь, потому что меня пригласили принять участие в этом художественном проекте. Мне повезло. И вам тоже. Мы с вами в привилегированном положении. Искусство – это лучшее убежище.
0: Это говорит платье. Платье – один из персонажей аудиоинсталляции «The State of Things» – «Состояние вещей». Этот проект был частью фестиваля New Theater Helsinki Festival с 27 февраля по 11 марта. Авторы этой аудиоинсталляции – Ксения Перетрухина, Анастасия Тризна и Тони Рандо. Ксения Перетрухина – выдающийся театральный художник, который сейчас живет в Финляндии, работает в разных европейских странах, автор концепции и художественного решения «Состояния вещей». Анастасия Тризна – режиссер. Тони Рандл создал визуальный и звуковой дизайн. В «Состоянии вещей» предметы на трех языках – финском, шведском и английском – говорят о бегстве и бездомности, о войне и утраченном мире, о потерях, о разлуке.
2: Мы просто хотели помочь другу. Он бежал от мобилизации из России в Турцию через Финляндию. Думали, перевезем через границу, посмотрим пару выставок в Хельсинки и назад в Питер. У нас-то все было хорошо, преподавательская бронь в университете и израильский паспорт. А потом оказалось, что если вернемся, то по-любому придется идти в военкомат. Ночью съездили на другой конец Финляндии, поставили машину у приятеля в частном доме, 5 часов туда, 5 обратно. А вечером он улетел в Израиль, а я осталась в Финляндии. В Израиле-то мне делать нечего, не мой климат, жара. Теперь пустое вешу в шкафу. Это совершенно не мой стиль, не мой ритм жизни. Я столичный житель. Я не привыкла сидеть дома, каждый день на концерт или в театр, ну и там в клубы, бары. Смотрю я на эту фреску и думаю, что раньше я сказала бы «не верю». Нежизненно наигранные страсти. А сейчас все в жизни именно так. Трагедия теперь и внутри театра, и снаружи.
0: Это говорит пальто. В состоянии вещей разговаривают чайные ложечки, велосипед, сахар, естественно, чемодан. А заканчивается все диалогом, фактически хором стиральных машин. Но начинается все с кроссовок.
2: Нам немного неловко. как-то стыдно быть счастливыми, когда все вокруг жалуются. Вы не подумайте, мы против войны. Но мы всегда мечтали стать европейцами. Здесь чище. Зимой вместо соли используют мелкие камушки. Это гораздо экологичнее и никаких солевых разводов. Здесь объективно лучше. Их жалко только, что молодость прошла.
0: Удивительно или показательно, что похожий текст я недавно прочитал в новой пьесе киевского драматурга Ирины Серебряковой. Пьеса называется «Смартфоны попадают в рай», о людях, которые используют смартфоны не по назначению.
2: Подошвы зимних ботинок. Она это называла бытовой археологией. Это когда смотришь на подошвы ботинок. На подошвах она приносила с прогулок опавшие сосновые иголки. Подошвы были рифленые, чтобы не скользить. Но оказалось, что поскользнуться и негде. Они здесь посыпали улицы мелкой гранитной крошкой. За всю зиму она ни разу не упала. Зато в морщины рифления набивались крошечные кусочки гранита.
0: Идея новой пьесы Серебряковой принадлежит режиссеру Татьяне Ушенко. Серебрякова и Ушенко познакомились в апреле в Берлине на фестивале их «Любимовки» и обнаружили, что обе думают о спектакле про одиночество. Так и появилась пьеса «Смартфоны попадают в рай». Как говорит сама Серебрякова, об одиночестве в эмиграции, когда у тебя только рюкзак и его содержимое. Среди персонажей этой пьесы – хор смартфонов, холодильник с йогуртами, книга в мягкой обложке, другая книга в мягкой обложке, книга, которая вряд ли обретет обложку, паспорт, словарь, лак для ногтей, захламленная квартира. Но эти персонажи не произносят собственные монологи. Все реплики принадлежат анонимным героям, а предмет – это повод для высказывания.
2: Рюкзак. Он начал понимать свою маму. Сейчас он тоже был готов подобрать на улице бездомную собаку. В этой стране он ни разу не видел ни одной бездомной собаки. Он стал относиться к вещам, как к домашним животным. Ему было так одиноко, что рюкзак вызывал нежность, как живое существо. Ручная кладь. Это звучало трогательно. Ручная, значит, ласковая, хорошая, которая не убежит, не потеряется в аэропорту, не подведет. Он беспокоился, не холодно ли рюкзаку, не слишком ли он забит вещами, не разорвался ли внутри пакет риса, который он несет из супермаркета.
0: А вот чемодан. Герой состояния вещей.
2: Do you think it's easy to carry this all inside? Думаете, мне легко носить все это в себе? Я вынужден. Иногда так хочется поделиться. У меня внутри целый мир. Вернее, все, что от него осталось. Квартира, дача, коллекция пластинок и ковер, бабушкин сервиз, стеллажи с книгами. Был огромный мир, и вдруг он стал размером с чемодан. Хочется взять с собой побольше. Но потом все это нужно будет нести. Конечно, у меня есть колеса, но эти бордюры, ступеньки и квартиры на верхних этажах без лифта. Можно надорваться. Один надорвался, и через дырку выпали лекарства, которые без рецепта в чужой стране не купишь. Бегали потом ночью под дождем, пытались найти. Я устал. Эти фразы «это все, что у меня теперь есть», и «Господи, какой тяжелый», я могу сказать на всех языках. А знаете, как часто приходится слышать «ненавижу этот чемодан»? Я понимаю, на самом деле это не относится напрямую ко мне, но всем хочется, чтобы их любили.
0: Нет, это совсем не пушкинское «бывают странные сближения». Такое сближение, такой выбор персонажей, что самое важное, такой способ высказывания совершенно закономерен. У материальных объектов, ставших персонажами, длинная история в театре. Разговор об особенной роли предмета в театре начинается, особенно интенсивно начинается в конце 30-х годов. И тут можно вспомнить принципиально важные работы, которые были написаны чешским исследователем Иржи Велтаруски, которые он писал в 1940 году, находясь в оккупированной нацистами Праге. Человек как субъект исчезает во время войны, театр возвращает нам человеческие истории, но этот нарратив невозможно передать привычными довоенными средствами. Так на сцену выходят кроссовки, рюкзаки, чемоданы и разбитые чашки. Но я говорю не о том, что называется предметный театр, когда объект сам по себе действующее лицо. Как, например, было во многих спектаклях Петербургского инженерного театра «Ахе» или Московского театра предмета. Там предметы самодостаточны и могут рассказать историю совсем без слов, как в давней мистерии о Хемукове «Свадьба», где главное действующее лицо – вода. Или более свежий пример – это исполнявшийся в Московском музее истории ГУЛАГа спектакль театра предмета «Наблюдатели». Мы бы включили фрагмент этого спектакля или почитали эпизод из него, но это сделать невозможно, потому что в «Наблюдателях» совсем нет слов. Вот что говорит об этом спектакле директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
3: Мы, на самом деле, с 2014 года отправляемся в экспедиции. Каждый год это экспедиции, в основном это Колыма и Чукотка. И предметы, которые мы находили в местах, где располагались лагеря, они, ну, с одной стороны, разные, с другой стороны, они очень похожи. И есть предметы, которые какие-то имеют пометки, отметки, надписи. И там написаны инициалы или имя, фамилия. И это, безусловно, ну, такая ценность музейная. Вот как услышать историю этого предмета? Как услышать или увидеть историю человека, который ел из этой миски, ел этой ложкой? И вот с одной стороны возникает такой вопрос, как рассказывать эту историю, как прислушаться и услышать ее. И театр предмета как раз это один из таких ответов.
0: Однако обманчивая схожесть подобной антропоморфизации с хорошо известными примерами не должна вводить в заблуждение. Казалось бы, мы видели что-то подобное еще, например, в «Синей птице» Мориса Метерлинка, но там хлеб и сахар превращались в говорящий хлеб и сахар.
4: На меня ребята падки от того, что весь я сладкий.
5: Вы, наверное, сахар?
4: Конечно, моя славная. На конфетку.
0: Это фрагмент из советско-американского фильма 1976 года «Синяя птица». Его поставил Джордж Кьюкер, а роль сахара исполнял Георгий Вицин. Истории хлеба и сахара не были историями людей. Машина-убийца Кристина в одноименном романе Стивена Кинга или телохранитель-сундук из книг Терри Пратчетта оставались автомобилем и сундуком. Впрочем, если говорить о непосредственном взаимодействии людей и вещей, то в первую очередь мне приходит в голову ироничный мультипликационный сериал «Нил и Галли» израильских аниматоров Нила Гербера и Галли Ательбаум. Но и там разговорчивые носки и холодильники рассказывают свои истории, ведут свою собственную жизнь. Во втором эпизоде подкаста «Закати сцену» мы слушали фрагменты читки пьесы «Коты-беженцы» украинских драматургов Людмилы Тимошенко и Марины Смеленец. Там истории беженства во время войны рассказывали коты. В театральном смысле это, естественно, игровая находка. В человеческом смысле это еще и самосохранение. И аудиоинсталляция перед Рухиной и ее коллег, и пьеса Серебряковой демонстрируют невозможность привычного человеческого непосредственного способа рассказа о невыносимом. Кто тот человек? Тот герой, который будет говорить про совершенно нечеловеческий опыт. Да, таких свидетельств много приходит к нам через масс-медиа буквально каждый час. Но, кажется, в театре говорить о таком опыте невозможно. И поэтому и Перетрухина, и Серебрякова поручают свой рассказ материальным объектам. Война, бегство, эмиграция требуют зафиксировать трагический опыт. И поэтому в случае с каждым из проектов, о котором мы сегодня говорим, театр движется навстречу музею. Это движение началось не сегодня, но именно сейчас оно оказывается особенно актуальным. Важным становится не только непосредственность переживания, сколько каталогизация опыта в попытке запомнить то, что обычно хочется забыть. Это слишком тяжелая нагрузка на эмоциональную память, так что поручим ее предметам. Пусть они расскажут нашу историю. И тут я не могу не упомянуть про новый проект Марины Давыдовой, который так и называется «Музей неучтенных голосов». «Музей неучтенных голосов» — это проект про имперскую историю Советского Союза. Историю, в которой многие народы, социальные группы были лишены голоса. И эта история вплоть до последнего действия, когда появляется исполнительница со своим финальным монологом, эта история рассказывается через предметы, фотографии или карты. Да, звучат голоса. Но эти голоса бестелесны. Мы не видим исполнителей. И я думаю, что подобная музеификация театра сейчас во время войны будет только нарастать и становиться все более интенсивной. Премьера этого спектакля совсем недавно состоялась в Вене, но в течение следующего сезона, начиная с осени, музей неучтенных голосов можно будет увидеть и услышать в Берлинском театре Хау. А еще нужно сказать, что пьеса Ирины Серебряковой «Смартфоны попадают в рай» пока никем не поставлена. Вдруг меня сейчас слышит продюсер или режиссер, которому этот текст будет интересен. С вами был подкаст «Закати сцену», его ведущий Михаил Калужский. Фрагменты из пьесы Ирины Серебряковой «Смартфоны попадают в рай» и аудиоинсталляции Ксении Перетрухиной. «Состояние вещей» читала Полина Филиппова. Встретимся через неделю.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

шли куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Мы делаем радио «Сахаров» в Берлине, и, возможно, это лучшее место для того, чтобы говорить о документальном театре. Ведь именно здесь, в этом городе, без малого 100 лет назад, был поставлен первый документальный спектакль. Эта премьера состоялась 12 июля 1925 года. Спектакль назывался «Историческое ревю, несмотря ни на что». И его поставил один из главных реформаторов театра 20 века Эрвин Пискатор. Пискатор был одним из пионеров политического театра. Вместе с Бертольдом Брехтом он создал направление, которое называют эпическим театром, и он был первым режиссером, который стал использовать театр и кинопроекцию. В спектакле, несмотря ни на что, было много режиссерских изобретений, которые во многом опередили свое время, но он был сыгран только один раз. А 40 лет спустя Пискатор поставил в Берлине, тогда в Западном Берлине, в театре Фрая Фольксбюне, спектакль, с которого начинается тот документальный театр, который мы знаем сейчас. Это была пьеса, которая в русском переводе традиционно называется «Дознание». Ее написал знаменитый немецкий драматург и теоретик театра Петер Вайс. Немецкий, хотя Вайс большую часть жизни провел за пределами Германии, и у него никогда не было немецкого гражданства. Премьера «Дознания» состоялась 19 октября 1665 года и прошла одновременно на 15 сценах в 14 немецких театрах, как в ГДР, так и в Западной Германии, и в Лондоне. Все слова персонажей «Дознания» — это протоколы проходившего с 63 по 65 годы во Франкфурте судебного процесса над 22 сотрудниками концлагеря Аушвиц. Некоторые из них были осуждены на тюремные сроки, включая пожизненные. Некоторые оправданы. Это был не первый, но очень важный образец работы немецкой культуры над недавним преступным прошлым Германии. И этот опыт кажется крайне актуальным сегодня. Чем дольше продолжается война, которую Россия ведет против Украины, тем больше и интенсивнее становится сопоставление нацистского и кремлевского режимов. С одной стороны, это такой национальный спорт эпохи социальных сетей, когда многие, игнорируя существенные детали, эмоционально и поверхностно сравнивают все со всем. Чаще всего нацизм и путинизм, современные российские репрессии и сталинский террор. С другой, совсем не случайно российское государство так ожесточенно выступает против так называемого публичного отождествления целей действий СССР и нацистской Германии и отрицания решающей роли и гуманитарной миссии СССР во Второй мировой войне. Это формулировка из закона, который был окончательно принят в апреле 22 года, уже после первых бомбардировок Киева и Харькова и массовых убийств Бучи. И безотносительно к той точности, с которой проводятся параллели, нельзя не признать, что если в обществе есть настроение, которое приводит к подобным аналогиям, его нельзя игнорировать. Таков цайтгайст, дух времени. Хорошо понятно, что это настроение возникло не вчера. У меня был свой очень показательный опыт после трехпробных читок в мае 2010 года, в январе 2011 театр имени Йозефа Бойса и Сахаровский центр выпустили мой спектакль «Груз молчания».
1: Я всю свою жизнь прожил в Убертале. Я познакомился с национал-социализмом с самого начала, когда Адольф Гитлер в 1933 году пришел к власти. Я вырос в национал-социализме. Я не мог его ничем не сопоставить. Он был для меня нормальным явлением. Всегда как-то по улице маршировали Гитлерюгенд или солдаты. Я почувствовал воодушевление. Мама, я хочу в Гитлерюгенд. Подожди, ты же еще не знаешь, что впереди. В 1940 году уже началась война. Я вступил в Гитлерюгенд и быстро подвинулся. Скорее, в моем подчинении были 30 ребят. И теперь я имел то, к чему я всегда так стремился. Я мог командовать.
2: Сколько вам тогда было лет?
1: Лет в 11 я посещал фюрерлицей, где обучали молодых вожатых. Лет в 12 я стал юнгшарфюрером, а лет в 13 или 14 даже юнгцугфюрером. В это время происходило то, что определило мой характер.
2: Что именно?
1: У меня в Гитлерюгенде были несколько особо важных событий, например, присвоение звания. Это обычно происходило в день рождения Гитлера 20 апреля или 9 ноября в день пивного путча. Все происходило очень помпезно. Все в руках держали факелы, пели печальные песни, это проводило в трепет. А потом сам присвоение звания. Jugendgenosse такой-то из такого-то момента является Jugendscharführером. Тебе дали новую униформу, и ты гордый ходил в ней по улице и чувствовал себя маленьким представителем национал-социализма. Мы ходили с флагами и барабанами, и все должны отдавать честь нашим флагам. Они эксплуатировали нашу детскую наивность.
0: Литературной основой этой пьесы стала книга израильского психолога Дана Бар-Она «Груз молчания. Встреча с детьми Третьего Рейха». Впервые эта книга вышла на английском языке в 1989 году, а русского перевода до сих пор нет. Дан Бар-Он, чьи родители уехали из нацистской Германии в 1936 году, много работал с жертвами Холокоста и их детьми. Ему показалось важным узнать, что думают и чувствуют дети нацистов. Естественно, не из чистого любопытства. В первую очередь Бар-Ону было важно понять, возможен ли диалог между потомками жертв и преступников. Когда он сказал, что собирается в Германию одному из своих пациентов, то услышал: «Спросите их, хотят ли они по-прежнему убивать в своих снах, как я по-прежнему хочу умереть в своих». В 1985-1986 годах в Германии, базируясь в Упертальском университете, Бар-Он взял 58 интервью у детей нацистов. Эти интервью не клиническое или социологическое исследование. Это живые свидетельства людей, пытающихся примириться со своим личным и с историческим прошлым. Разговаривая с ними, Бар-Он думает не только о Холокосте, но о более широкой смысловой рамке. Где пролегает граница ответственности? Как долго может длиться разделение на своих и чужих? Какой выбор может сделать человек, выросший в тоталитарном обществе? Собеседниками Бар-Она были люди из самых разных семей. Отцы одних были близкими соратниками Гитлера. Вот что вспоминает Герда, дочь главы нацистских профсоюзов Роберта Лея. Ее играет Молли Флинн.
3: Я была очень привязана к папе. Он был для меня самым важным человеком. Например, он брал меня с собой на деревенские собрания. И я играла где-нибудь на улице и ждала. И я помню, как мы уже в темноте ехали домой по освещенной улице. С мамой связывались будни, а с отцом нечто необыкновенное.
2: Это были собрания национал-социалистической партии?
3: Да.
2: Отец об этом что-нибудь рассказывал своей дочери?
3: Это я плохо помню. Разумеется, он что-то рассказывал, но мне лучше запомнилась его военная история. На Первой мировой войне он был девочком. При этом его сбили, и он очутился во французском плену. Из плена он вернулся довольно поздно, и все это сыграло решающую роль в его политической карьере. Разговоры о политике я не помню. Я позже прочитала в день в Mein Kampf. Школа это была обязательным чтением. А этот эпизод у меня в памяти тоже плохо сохранился. Ну, во время этих поездок мы не были одни. В 1933 году появились его адъютанты. И мужчины обсуждали между собой то, что им было интересно, и не обращали внимания на ребенка. Я росла почти исключительно в мужской среде, почти не жила в мире женщин. Поэтому сейчас на работе у меня нет особых проблем с мужчинами. Во время моего мюнхенского детства один из адъютантов жил у нас дома. Другие постоянно приходили и уходили. И у меня было больше контактов с мужчинами. Там были и водители, и вообще все, кто только можно. Дома папу я знала только с хорошей стороны. Мы очень серьезно относились друг к другу, как личностям.
0: И Бар-Ону, и нам, создателям спектакля «Груз молчания», очень хотелось понять, как работает избирательность памяти. Ведь в тех случаях, когда речь идет о трагическом прошлом, о травме, которую боятся называть травмой, свидетели не хотят или не могут вспомнить то, очевидцами чего они были. Вот что вспоминает Рудольф, его играет Георг Жено, и Герда.
1: Я никогда не видел, как отправляли евреев в концентрационный лагерь, и «Хрустальная ночь» в 1938 году тоже не видел. Я лишь слышал о каком-нибудь обувном магазине, который раскрамили, но обувь валялись на улице. А так евреи были для меня ничтожными. Это были какие-то события где-то на периферии.
2: А вы помните, как тогда семья реагировала на тогдашнюю политическую жизнь?
3: Я помню, что в общем и целом мы разделили мнение отца.
2: А в военное время где служил ваш отец?
3: Трудно поверить, но мы не были информированы. Он был очень-очень загруженный. Я думаю, что мы очень многого не знали.
2: Но что он делал? Вы можете привести пример? Она долго подбирает слова. Неужели она хочет представить на своего отца человека, который не знал о массовом уничтожении, хотя был на самом верху?
3: Мне сложно сейчас привести конкретный пример. Общение между людьми было очень-очень ограничено. Например, я помню, что он долго считал, будто есть это чудо-оружие возмездия. А когда он узнал, что его не было, для него это стало страшным ударом.
2: А когда он об этом узнал?
3: Очень поздно. Я думаю, лишь зимой 44-го или 45-го. И я повторю, вы не представляете, насколько отрезаны были друг от друга люди и семьи.
2: Вы когда-нибудь спрашивали отца о преследованиях евреев?
3: Нет. Этот вопрос я ему не задавала, просто потому что я про это не знала. Когда ты молод, тебе волнуют совсем другие вещи. Меня, например, волновало то, что вторая жена отца и ее семья были из совсем другого круга. Они были театральные, певцы, актеры. Они пытались превратить меня в светлую даму, но безнадежно. Вот это меня занимало. И я просто проходила мимо многих других вещей. А потом еще были напряженные отношения между родителями.
2: Давайте я спрошу немножко иначе. Среди ваших знакомых были евреи?
3: Да, среди моих одноклассниц точно были евреи.
2: Вы говорите точно. Почему?
3: Потому что в 30-е годы это было в Мюнхенской школе. Одна или две девочки перестали появляться на занятиях после известных событий. Ну, я не думаю, что они попали в лагерь. Думаю, они еще успели уехать.
2: Думается.
3: Я могу сказать лишь одно. Я верю. Я ведь вам уже сказала, что это не было темой для разговоров. В первый раз о гонениях на евреев я узнала зимой 45-го. И не в семейной кругу, а попуты из Берлина на запад от солдат, которые нас подбросили.
2: Вы можете вспомнить, о чем они рассказывали?
3: Они буквально изливали души. Я не уверена, что имею право повторить то, что они говорили. Они были очень откровенны.
2: Они рассказывали про массовые убийства?
3: Да, про расстрелы.
2: И вы пошли к отцу, спросили его об этом?
3: Нет, отца уже не было живых.
2: Как это случилось?
3: В 45-м он совершил самоубийство при ужасных обстоятельствах.
0: Отец Герды, Роберт Ли, повесился в тюремной камере. Он был одним из подсудимых на Нюрнбергском процессе и не решился дождаться результатов суда. Что им руководило? Страх? Чувство вины? Все гораздо сложнее. Вот его предсмертное письмо, написанное 25 августа 1945 года и адресованное «Нет, не детям». Оно заглавлено «Моему немецкому народу». Отца Герды играет Александр Гаврилов.
4: Я научился видеть во всем судьбоносный путь провидения. Поэтому я верю в мой немецкий народ, что Господь Бог повелевает мне написать и эти строки, с которыми я обращаюсь к тебе. Они плод долгих раздумий, которые поставили меня на грань безумия и отчаяния. Я безустанно искал ошибки, неправильные, губительные ходы. Я исследовал себя и других. Моя самокритика не останавливалась ни перед чем, даже перед самым святым, что у меня есть на этой бренной земле, перед памятью о почившем фюрере. Я измучен и истерзан, и все вновь и вновь прихожу к выводу. Мы оставили Бога, и поэтому Бог оставил нас. На место Его божественной милости мы поставили нашу человеческую волю, а в своем антисемитизме мы нарушили один из основных законов Его творения. Наша воля стала гордыней, а наша антисемитская неприязнь давлеющим комплексом. Сегодня, оборачиваясь назад, я осознаю это и мог бы привести десятки примеров, что эти два фактора стали для нас роковыми. Из-за них мы видели многие явления в ложном свете. Мы упускали возможности, которые бы могли изменить нашу судьбу. Антисемитские очки на носу некоторых упрямых и отчаянных мужей стали нашей погибелью. Если успех — единственное доказательство правильности идеи, то неудача — доказательство того, что где-то были ошибки. Национал-социализм во всех своих положительных чертах был прав. Великий и могучий, несмотря ни на что, он пробьет себе дорогу. В отрицательных чертах, в антисемитизме, он был прав до тех пор, пока речь шла о необходимости предотвратить наводнение иудейства, особенно с Востока, и пока речь шла о борьбе с порогом. Все остальное было от лукавого. Признавать ошибки горько и тяжело. Найдутся те, кто обвинит меня в предательстве, но все же лучше принять на себя этот упрек и сказать правду. На кону сущность нашего народа. Политическое единство сломано. Тысячелетний рейх пал. Неужели теперь Германия должна погибнуть, потому что у нас нет мужества стряхнуть с себя антисемитизм, в котором мы были так упрямо последовательны? Мы, национал-социалисты, должны найти в себе это мужество. Чтобы достичь успеха, надо пройти этот путь до конца. Недостаточно сказать, давайте больше не говорить об антисемитизме, давайте терпеть евреев. Полумеры здесь не помогут. Мы должны устранить недоверие, приняв евреев с распростертыми объятиями. Мы должны очистить наши отношения друг к другу. Без предрассудков и внутренней скованности немцы и евреи должны снова быть вместе, примириться друг с другом и начать новое существование на основании прогрессивных воззрений и жить в согласии во веки веков. Или нас искоренят, или мы будем готовы сделать этот шаг. Упрямое промедление здесь не поможет. Вера в чудеса и того меньше. Здесь может помочь только уверенное движение вперед по когда-то начатому пути. Евреи тоже должны вынести урок. Сейчас они переживают триумф. Они могут истребить и уничтожить национал-социалистическое руководство. Они могут отправить на виселицу меня и других. Но они не смогут уничтожить 80 миллионов немцев. Они не смогут разом наколдовать рай, чтобы купить тем самым немцев. Чем сильнее будут евреи неистовствовать в своей мести, тем больше мучеников они создадут, тем больше создадут они себе ярых противников. Иудаизм должен примириться с Германией, а Германия должна примириться с иудаизмом в интересах мира и благополучия на земле. Они должны не только заключить перемирие, но и мир. Мир, который зиждется на разуме, ясном сознании и четких правах и обязанностях. Евреям следует подружиться с Германией, а Германии с евреями. Тогда от этого союза снизойдет благодать и на остальной мир. Если человечество не сможет обуздать взбудораженные страсти, оно погибнет. Оно сможет с ними совладать только тогда, если возьмется за это успокоение умов и страстей в исходной точке, в Германии. И здесь антисемиты должны стать главными поборниками этой новой и такой очевидной идеи.

0: тебе, немецкий народ, экономическую помощь, пока этот вопрос остается неразрешенным. Восстановление – это вопрос доверия. Доверие же приобретается лишь честным, открытым и разумным путем. Залогом есть и остается решение еврейского вопроса в Германии. Я прошу тебя, мой немецкий народ, будь как мудрый глава семейства, трезво подведи итоги. Ты полностью разбит, но у тебя есть чудесная здравая идея и превосходные люди. Господь укажет тебе путь, сделай выводы из этой катастрофы. Примирись с евреями и пригласи их найти у тебя свою родину. Я знаю, мои предложения дерзкие, рискованные и отчаянные. Но еще я знаю, что малодушие и робость никогда не приводили к цели. И если меня спросят, что на это скажет Гитлер, твой фюрер, я отвечу. Этот необычайно великий гений, который был равен Ганнибалу, конечно, не захочет, чтобы Германия пала, как Карфаген. Я могу лишь сказать, что я на это отважился. И пусть остальные делают, что хотят. Я предаю это дело в руки Господа, который мне, и в это я верю, внушил это озарение и откровение. Да поможет мне Господь привести в порядок мои мысли. Я полагаюсь на Него, Он наставит нас на путь.
1: Но не все собеседники барона были детьми высокопоставленных нацистов. Отец Рудольфа был простым солдатом. Вот Алексей Девоченко читает письмо своего героя сыну.
2: Наконец, после нескольких недель тяжелой болезни, которая чуть было не лишила меня рассудка, я могу писать о том, что сделало меня больным и полностью расстроило мои нервы. До 1941 года я руководил воскресной школой для детей. Моим любимым делом было служить Богу через детей. Кроме того, я был рабочим на железной дороге с очень низким окладом. Партия считала, что нашла во мне подходящего человека для работы в национал-социалистической народной благотворительности. 1 июня 1941 я стал членом НСДРП. Мне пообещали, что я смогу и дальше исповедовать свою веру, но едва я стал членом партии, как мне тут же запретили проводить занятия в воскресных школах. Это стало первым ударом. Я должен был замолчать и оставить свое любимое занятие. 2 февраля 1942 года меня перевели в Польшу в качестве помощника бригадира Рейхсбана в местечко Парафьяново. Там жили среди других 247 евреев, женщины, дети и мужчины. Евреи жили в закрытом гетто и их использовали на всякого рода работах. К нам, четверым немцам, прикрепили еврейскую кухарку по имени Дола, приятную, рыжеволосую девушку, прежде всего, очень опрятную. Через неделю я заболел, у меня была сильная простуда. Тогда эта Дола позвала еврея, аптекаря Бельцева, который раздобыл для меня хорошее лекарство. Выздоровев, я впервые посетил гетто. Ходить туда запрещалось под страхом наказания, но по причине своей болезни я мог заходить в аптеку. Там я впервые встретился, к моей большой радости, с несколькими чудесными людьми. Мария, дочь господина Бельцка, Рита, учительница, Цилли, учительница музыки и семья Аарона Каца. И они все рассказали мне о своих горестях, одно несчастье пуще другого. Эти евреи, старый млад, получали 300 грамм хлеба в день без какого-либо другого удовольствия, недели за неделей, месяц за месяцем. Всеми мысленными способами я пытался помочь этим людям, так как я знал, что этот народ возлюбил Бог, то я начал молить Его о помощи. Я замечал, что тревога где-то усиливается, ведь повсюду говорили о расстрелах. Расспросы евреев становились все настойчивее, что с нами будет. Я пытался объяснить, что Отец Небесный их не оставит, а сам истово молил Бога о помощи. Господи, я хочу Тебе верно служить вовеки, даруй этим людям жизнь. А потом где-то неожиданно окружили эсэсовцы, евреев загнали на пустошь. Они должны были снять обувь, пальто, куртки. Начался плач. Мальчик лет примерно 14 попытался вырваться, но его сразу застрелили. Один еврей из-за этого пришел в бешенство, но его прямо на месте так жестоко избили, что он не мог идти. Мужчины из деревни должны были вырыть огромную яму, и все, женщины и дети, должны были туда лечь

0: лицом к земле. Среди этих несчастных была женщина, которая накануне родила ребенка. Она первая должна была встать и отправиться к их общей могиле. Эта женщина шаталась, горько плача, обнимая своего почти голого младенца, умоляла пощадить. Ее толкнули в яму и застрелили. Быстро, как только мог, я вернулся в свою комнату, но слышал и слышал выстрелы. Я бессильно упал перед кроватью. Теперь у меня отняли все. 28 лет я верно следовал за Господом, и теперь свершилось ужасное. Я верил до последней секунды, что Господь услышит мои мольбы, сохранит этим людям жизнь, а потом я проклял Бога и всех людей. Мне все стало безразлично. Оставленный Богом и людьми, я апатично выполнял свою работу и даже не помню, что случилось в последующие дни. В округе повсюду расстреливали евреев, в глубоком Довшице, великие в Будславе, Крулевщине, в Довшицах расстреляли 2800 евреев. Я пошел туда и увидел, что из землянок выходили евреи, их было от 80 до 100, а также дети. Ужасная картина. Люди умоляли дать им воды, они страдали. Были едва способны члены раздельно говорить. Лица белые, как мел. Они падали на колени, молили о пощаде. Их просьбы не слушали. Их загоняли в амбар. Последнее, что я увидел, было, как мимо меня пронесли девочку лет, наверное, 10. Она пряталась в куче соломы и была полностью истощена. Это бедное создание больше походило на скелет, чем на человека. И я никогда, что бы ни случилось, не забуду этот ужас. Все это было чудовищно и сделало меня больным на всю жизнь. Через несколько недель я с заражением крови попал в лазарет, в Велику. Меня совсем подкосило, но никому о своих горестях я поведать не мог. И моя боль стала еще сильнее, когда я понял, ты член этой банды преступников и убийц. Банды, которая, если я буду против нее протестовать, не пощадит и мою жизнь. И становилось все хуже. Меня отправили в Вильню. Там впервые начались обмороки и расстройства сознания. Никто не знал, в чем причины. Хотели меня обо всем расспросить, но я ничего не сказал. Я больше не мог доверять ни одному человеку, даже врачам. Тот, кто верит в справедливость, должен согласиться. Если бы мы выиграли эту войну, то на небесах не было бы справедливого Бога, который бы благословлял такие кровавые злодеяния. 3 или 4 мая господин доктор пришел меня навестить. Я ему все рассказал, прежде всего о том, что видел бы в России. Он тоже горько плакал и не стыдился своих слез. Когда я его спросил, мог ли Господь всего этого хотеть, он твердо и уверенно сказал, нет, никогда. Парафьянова я сомневался в существовании Бога. Но сейчас я прошу о прощении. Он не был с теми, кто творил эту несправедливость, покарал за те кровавые злодеяния.
1: И что же чувствует сын, рассказывая историю много лет спустя израильскому исследователю?
2: Вот такой жизненный опыт. Я могу только добавить, что этот человек умер 8 лет назад и страдал до самой своей смерти. После расстрела гетто он психически серьезно заболел, и его досрочно на пенсию отправили. Вы знаете, что так сильно на меня проявляло? Ведь он рассказывал мне это все до того, как закончилась война. Я был уже в Гитлерюгенде, но я этого не мог поверить. Я любил национал-социалистические идеи, я был готов умереть за нее. Эти люди делали такое, не мог поверить, но у меня появились сомнения. Он отвернулся от меня, потому что я не хотел снять униформу. Я видел, что это ему причиняет боль, но я не мог последовать за ним.
3: Ваша жизнь за пределами семьи оставалась прежней?
2: Да, я любил свою униформу, гордился ей и ходил даже в школе в ней. И Потом еще кое-что случилось, о котором я должен рассказать. Однажды мы как-то шли с ребятами по улице, когда мимо нас шел пьяный русский батрак. Батраки не имели права пить алкоголь, я его остановил. Сказал: «Эй ты, откуда ты взялся? Я ребенок». Он что-то невнятно мямлил, и я его еще раз сказал: «Немедленно объясниться». Он переспросил, я его ударил. Он упал лицом вниз в металлическую решетку, все его лицо было изрезано. А мне никто ничего не говорил. Я был в униформе, если меня кто-нибудь ударил, его сразу бы отправили в концентрационный лагерь. Я подумал при себе: эти русские, ты вообще никто, я могу тебя ударить, хотя гораздо меньше тебя, и ты даже не можешь защищаться. Ужасно, правда? Вот у меня рос нацист. Потом мой отец об этом узнал и меня сильно побил, это было справедливо.
1: Мы играли «Грозмолчание» 2 года. После каждого спектакля мы устраивали обсуждения со зрителями. Эти разговоры были очень разными, но на протяжении всех 2 лет они проходили по очень похожему сценарию. Зрители почти не говорили про нацистскую Германию. Они говорили про Советский Союз, про Россию и про отечественные травмы памяти. И сегодня как никогда понятно, что несделанная работа по осмыслению советских преступлений привела к тем преступлениям, которые совершает современная Россия. С вами были подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55 тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал «Издательство индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда изнято. Это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные, автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина.

0: несколько вопросов назад про тенденции. Вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая тоже существует не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот. Поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные, не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем ничего подсказывать, да, но да, безусловно.

0: Это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос тоже
1: хороший
0: большой.
1: Вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно вот в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна, это не так, и... Буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы. Это, ну, вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто... так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть, поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько... Книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга – это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, ну, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
0: бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарка.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
0: во всех, в Роскомнадзор. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: брат. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись свои.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм.
2: Если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о национальной и региональной идентичности. И мне лично этот вопрос кажется очень важным, потому что российское государство занимается в том числе и тем, что пытается стереть украинскую идентичность. И при этом процесс лишения людей национальной идентичности внутри России идет на протяжении уже многих десятилетий, даже веков. Вот как сделать так, чтобы в условной, прекрасной России будущего национальные и региональные идентичности были представлены в полный рост и без ущерба для граждан, которые имеют отношение к тому или иному региону или этносу, мы поговорим с нашими экспертами. Это глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и историк и философ Михаил Немцев. Уважаемые спикеры, здравствуйте.
2: Здравствуйте все.
1: Добрый день.
3: Ну, первый вопрос у меня такой базовый. Вот на ваш взгляд, почему так важно сохранять и национальную, и региональную идентичность?
2: Если я могу начать, я начну с такого большого философского обобщения. Классики философии нас учат, что есть жизнь, а есть благая жизнь или хорошая жизнь. Можно жить, ну, все живут, все, кто родился, живут. Можно жить хорошо или полной, настоящей жизнью. Вот полная настоящая человеческая жизнь подразумевает, что кроме тела у каждого из нас есть еще много чего. То, в чем мы живем, то, с чем мы живем, в чем, что для нас важно. И чем больше таких слоев важного на человеке, больше ответственности, больше масштаб, тем человеческая жизнь лучше. И об этом Пушкин писал, что два чувства равны близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Я думаю, что он имел в виду вот это чувство. И вот разные виды социальной идентичности, региональная идентичность, этническая, конфессиональная для тех, у кого она есть, профессиональная, у тех, кому повезло принадлежать к профессиональному сообществу, национальная, ну и так далее. Я не знаю, какой самый верхний уровень может быть. Мы земляне, да. Вот чем больше таких слоев идентичности, тем у человека больше пространства для жизни. Поэтому людям очень важно помнить, что они не только часть своей семьи, они часть рода, часть местного сообщества, часть городского сообщества, часть какой-то нации, культуры, языка и так далее. Но кто-то превращает это в центр своей идентичности и как вокруг оси начинает наворачивать вокруг нее разные аффекты. Гордость, презрение к другим и так далее. Но я не имею в виду такие случаи более или менее патологические. Я имею в виду совершенно обычный случай, когда люди живут на земле, но кроме них на этой земле еще каким-то образом живут предки, живут будущие поколения, живут те, кто вот с ними вместе здесь решает вопросы жизни и смерти. И если эти все слои, надстройки над повседневной жизнью сохраняются, хорошо жить. Если они разрушаются, человек становится бедным. Поэтому то, о чем вы говорите, это такое преодоление жизненной бедности.
3: Тогда позвольте, я подхвачу. Я могу даже вспомнить свое советское детство, да. У нас были уроки татарского языка, я сейчас не помню, по-моему, буквально один раз в неделю. Этот урок всегда стоял последним в расписании, шестым или седьмым по счету. И когда группа татар шла изучать свой родной язык, русские дети либо шли на гораздо более такое, ну, какое-то приятное, облегченное краеведение, или вообще шли домой. Вот можете себе представить, с каким чувством татары относились к татарскому языку, к учительнице татарского языка, и вот этой вот, я не знаю даже, как выразиться правильно, некой обузе. Кабале, это вот именно так ощущалось. Острейший сейчас вопрос в России, очень болезненный. После того, как в 2017 году в России был принят закон о языках, национальные языки в регионах были переведены в статус факультативных, что, конечно, так или иначе ведет к их гибели. Но еще до того, как это было сделано, в то время еще, когда национальные языки преподавались в обязательном порядке, я знаю лично, по примеру своей родной республики, что изучение национальных языков вызывало огромное противодействие со стороны русских, которые проживают в национальных регионах. Как сделать так, чтобы национальные языки в национальных республиках сохранялись? И здесь, наверное, сразу вот сюда же прицепляется второй вопрос. Чем чревато и чем опасно стирание и уничтожение и национальной, и региональной идентичности?
1: Я бы здесь согласилась с Алексеем Навальным, который перед своей гибелью в тюрьме писал своим друзьям на свободу, в частности, журналисту Сергею Смирнову, о том, что он со временем полевел, как он выразился, и что он вообще не понимает, что плохого, если в регионах, в частности, в национальных республиках, будут изучать местные языки, и что плохого, если я буду знать хотя бы 100 слов на чувашском языке, это, наоборот, богатство, и вот я могу, наверное, только с ним в этом контексте согласиться. Стерильное, однообразное общество и вообще планета, мне кажется, это не живая планета. То есть раньше у меня было такое отношение к этому более лояльное, потому что мне казалось, почему русский человек должен учить язык, который ему вроде как и не нужен. Другой вопрос, почему бурят учат русский? Мне кажется, что это логично, если следовать этой логике, которую пытаются продвинуть русские националисты. Но тут ключевой вопрос, мне кажется, не только в преподавании, а в том, что он не используется повсеместно. Потому что сейчас, например, в Бурятии, после, в том числе, мне кажется, нашей деятельности, когда мы стали обращать внимание на то, что буряты воюют сейчас в Украине за русский мир, русский язык, не знаю, собственно, бурятского, в Бурятии сейчас очень большое внимание уделяется как раз бурятскому языку, запущено целое реалити-шоу по изучению бурятского языка, о важности говорится примерно везде, очень много рилсов, в том числе со стороны правительства, правительственных блогеров запускается на эту тему. Но тут проблема в том, что этот язык практически нигде не используется. И мне кажется, что очень красноречивый момент, когда мне было 6 лет, я поступала в республиканский бурятский лицей-интернат. Учительница спросила, какая погода сейчас за окном, и я повернулась к своей маме и очень недовольно сказала ей на бурятском, она что, совсем глупая, учительница сама не видит. И я сказала это на бурятском, ожидая, естественно, что учительница этого не может понять, потому что это вот наш язык, которого никто вокруг особо и не понимает. Ну, естественно, учительница все понимала, она так вежливо улыбнулась. И потом мы наблюдали похожий, помню, пример в республике Коми, когда активист, в частности, языковой активист Алексей Иванов в суде хотел говорить на своем коми языке, и ему судья заявляла, что он устраивает цирк, ему требуется переводчик, и он ей отвечал, что это вам нужен переводчик, потому что я в республике Коми говорю на языке Коми. И вот это было очень показательно, что судья, собственно, государственный служащий, называет желание использования собственного языка родного цирком.
3: Александра, тогда позволь, я сразу задам тебе следующий вопрос. Я правильно понимаю, что вот такая вот некая закупоренность и камерность в изучении национального языка только представителями этой конкретной нации – это путь в никуда? Вот по моему мнению, так оно и есть, потому что всегда, да, есть, существует такой тезис, а зачем нам нужен этот язык, и разговаривайте дома. Но люди, которые разговаривают дома, они тоже приходят к вопросу, а зачем нам нужен этот язык, если я выхожу на улицу, и со мной мой русский товарищ Ваня, Петя и Саша никогда не может поддержать беседу. Соответственно, язык не развивается, нет стимула к его изучению.
1: Нет стимула к его изучению, но иногда бывают интересные примеры, как в Республике Бурятия, где глава, собственно, республики Алексей Цыденов, этнический бурят, не владеет бурятским языком категорически, а глава парламента Бурятии, то есть Народного Хурала, Владимир Павлов, будучи этнически русским, прекрасно говорит на бурятском языке. И, кстати, первый президент Бурятии после распада Советского Союза Леонид Потапов, он был также этническим русским, который прекрасно говорил на бурятском языке. То есть иногда это фактор не столько этнический, сколько того, где человек вырос, где родился, потому что Владимир Павлов, если не ошибаюсь, он вырос в бурятской среде.
3: Михаил, на ваш взгляд, каким образом можно сохранять национальные языки? И должны ли русские, проживающие вот в национальном регионе, тоже изучать язык, скажем так, титульного этноса?
2: Вы задаете вопрос, который стоит перед миллионами людей во всем мире. Сохранение языков малочисленных народов, а малочисленные народы – это понятие из российского законодательства, я его буду использовать. Сохранение языков малочисленных народов или языков, у которых мало носителей, это вообще одна из сложнейших проблем человечества сейчас. Она стоит на всех континентах, даже в Европе. И хотя это не видно со стороны, но, например, в Германии исчезают диалекты немецкого языка. Поэтому, с одной стороны, есть большой опыт, на который можно оглядываться и опираться. С другой стороны, ну, надо понимать, что это проблема современной цивилизации. Она совершенно не сводится к тому, как построена там языковая политика Российской Федерации в тех или иных регионах. Это фундаментальная проблема современности, и так к ней надо подходить. Вот, это первый момент. Второй, дело не только в том, что зачем нужен язык, если с кем я буду на нем говорить, да? Знание языка может быть престижно. Оно становится престижно, когда, например, существует там искусство на этом языке, когда на этом языке говорят лидеры мнений, влиятельные люди, когда это круто. Вот выйти на улицу и знать, что вы говорите на таком языке, на котором, в общем, здесь мало кто говорит, но многие хотели бы. И это уже вопрос культурной политики, как так сделать. То есть на местах есть языковые активисты, ну, могут быть люди, которые заинтересованы в сохранении своего языка, в его развитии. Это значит, они будут писать песни на этом языке, ставить театральные представления, они будут создавать какие-то свои уникальные продукты, доступ к этим продуктам покупается ценой знания языка, и это круто. Я недавно, совершенно случайно, решил послушать лекции одного профессора из Ижевского государственного университета и обнаружил, что он их читает на удмуртском, а я и не могу услышать. Я обнаружил, что, например, удмуртский язык очень хорошо представлен в Ютубе. И это важно, потому что он доступен становится не только изнутри Российской Федерации, он становится доступен миру. И те, кто тратят время и силы на записи этих роликов, берут друг у друга интервью и так далее, выводят этот язык на какой-то новый уровень существования. Но это всегда небольшое количество людей. Вот если эти люди находятся, и они готовы заниматься языком, то у языка есть какие-то перспективы. Откуда они берутся? Вопрос вообще другой. Откуда берутся люди для, вообще для развития регионов, развития культуры? Да? Второе, у них они сталкиваются с тем, что нет инфраструктуры, учебники не написаны, либо они плохие, нет изданий, которые это, готовы были бы эти произведения публиковать. В школах на них смотрят так, ну, у нас и так много работы, и вы пришли еще что-то от нас требовать и так далее. То есть нужна инфраструктура, для этого по-хорошему нужна государственная и региональная политика для поддержки местных инициатив. На самом деле есть языки, в которых мало кто заинтересован, просто мало людей. Несколько тысяч актуальных и потенциальных носителей. Вот как им быть? Они могут учить друг друга, но как они выйдут за пределы вот, своей малочисленной группы. Другое дело – это республики, в которых потенциальных и актуальных носителей миллионы. Там в Татарстане живет больше населения, чем в некоторых странах мира, да? Поэтому я думаю, что важнейшим условием является наличие группы энтузиастов, которые будут этим заниматься за свой счет, в свободное время, плохо или хорошо, но будут это делать, привлекать других людей. И нужна какая-то продуманная культурная политика, которая делает знание языка престижным.
3: Ну, то есть необходимо создавать условия для того, чтобы этот язык хотелось изучать,
2: да,
3: всем.
2: Да, для этого на самом деле есть, у людей есть конституционные права. Я думаю, что, может быть, мы до этого дойдем, до простой, но неочевидной мысли. Вообще говоря, государство должно, обязано обеспечивать возможность людям этим заниматься. То есть, как минимум, не мешать. Они реализуют свои права граждан, они занимаются развитием национальной культуры, и государство обязано им как минимум не мешать, но кроме того еще и содействовать. А для этого нужна как раз специальная культурная политика на национальном уровне, на федеральном уровне и на уровне местных общин, муниципалитетов. Тогда вопрос о знании или незнании языка оказывается одним из политических вопросов. Как должна быть устроена внутренняя политика?
1: Но мне кажется, очень важно все равно, тут вопрос немножко в другом, позволю себе развернуть его, вопрос престижа, и мне кажется, должна быть все равно моральная, в том числе, поддержка представителей этнических меньшинств, потому что я неоднократно обсуждала этот вопрос с лидером сердитой Чувашии Семеном Кочкиным, который, к своему стыду, как он признается, не владеет чувашским языком. Почему это произошло? Его не отправили в чувашский класс в детстве, не отправили потому, что, ну вот приедешь ты в Москву, будешь говорить по-чувашски, все решат, что ты глупый. Зачем тебе изучать чувашский? Изучай русский. И для него это очень большая сейчас внутренняя моральная травма.
2: Ну, знаете, Александр, но ведь та же ситуация была перед индейцами или First Nations в Канаде еще 50 лет назад.
1: Да нет, мы не обсуждаем, что это сугубо российская проблема, это мировая проблема,
2: да. О чем и сейчас происходит изменение как раз, потому что сейчас вот таких кривых взглядов свысока. И я только, наверное, подброшу мяч в ваши ворота, что, ну, конечно, это вопрос государственной политики. То есть этим-то заниматься нужно специально. И вот в этой самой прекрасной России будущего, про которую вы говорите, да, вполне реально себе представить, что знание языков народов, вот оттуда, откуда ты родом, это будет преимущество. Да? Это как бы это будут писать там в резюме. Знаю удмуртский? Круто.
3: Вот теперь такой вопрос, уважаемые спикеры. Если с национальной идентичностью, которая, да, конечно, выживает в первую очередь именно благодаря языку, все более-менее понятно, то как быть с региональной идентичностью? Вот на ваш взгляд, что это такое? И можете ли вы привести какие-то яркие примеры вот этой самой региональной идентичности? Вот мне лично приходит в голову пресловутая Ингрия, да, это северо-запад России, и люди, которые там живут, они себя называют особым образом представителями вот этой самой Ингрии, и они считают, что это тоже определенная идентичность. Вот на ваш взгляд, насколько это важно?
1: Каждый человек имеет несколько идентичностей. Моя этническая идентичность – это я бурятка, но моя региональная идентичность – это Петербург, где я выросла. Поэтому для меня одинаково было оскорбительно, как я слышала в начале полномасштабного вторжения России в Украину, что все буряты, дикари, какие-то кровожадные, страшные люди. Так и когда маятник качнулся немножко в другую сторону, я услышала от некоторых радикальных деколониальных активистов, что в Петербурге живут все расисты. А для меня это было также оскорбительно, потому что у меня было ощущение, что мне пытаются сказать, что моя первая учительница или мои преподаватели в университете, мои одноклассники, что они все расисты. То есть, вот, наверное, это очень важно признавать в себе эти идентичности, не отказываться от них, уважать их и понимать, что региональная идентичность, возможно, играет большую даже где-то роль, чем этническая.
2: Нужно сначала определить, что такое регион. У нас в России многие субъекты федерации, они меньше региона, в котором находятся. То есть, например, Сибирь очень большая. Да, Сибири на самом деле не существует. Есть там две или три Сибири. или 4, да, ну, смотря как вы будете делить. Я имею в виду, что представление о Сибири людей, которые выросли там на юге Западной Сибири, на Алтае, как я, или тех, кто вырос в Норильске, или кого-то из Забайкалья, из степей, да, это разные Сибири. Но в то же время есть вот большая территория под названием Сибирь, и мы можем говорить о двух или трех типах сибирских идентичностей, которые больше регионов, то есть Алтайский край или Кемеровская область слишком маленькие. Но я бы то же самое мог бы сказать, наверное, про Урал, или про Поволжье, или про юг Сибири, по юг России, или про дальний.

0: будет такой регион. Вот. Или Венкийская автономная область стала областью в составе Красноярского края. Да, был референдум, и вот окей, они бы могли проголосовать против, и остался бы там, граница бы прошла по-другому. Короче говоря, границы регионов часто исторически случайны. У них есть своя история, очень интересная. И связывать свою идентичность с границами регионов, в общем, ну, это довольно искусственная какая-то операция. Но при этом в течение столетий формировались большие регионы. Урал, Южный Урал, со своей там мифологией какой-то, да. И Русский Север, то, что называется Север, и Поморье, но это не одно и то же. Регионы, которые формировались как ментальные образы, нагруженные эмоциями, символами, такой особой местной гордостью в течение 200 или 300 лет. Я думаю, что прежде всего региональная идентичность связана вот с этими большими территориями. То есть я в первую очередь, наверное, там, могу сказать, что я с Сибири, а во вторую с Алтая. Но этот Алтай, он не сводится к границе Алтайского края. В моем сознании он устроен по-другому. Это такой ментальный регион. Вот. И эти ментальные регионы существуют. Вот на них можно опереться. Вот. То есть у нас есть три уровня власти, там, федеральные, региональные и местные, да, муниципальные власти. Но я понимаю, я знаю, что в 2020 году в Конституции стало написано не так. Но поправки 2020 года нужно все отменять просто разом. На следующий день после того как. Так вот, кроме этих трех уровней, есть еще четвертый уровень. Большие регионы. И вот я думаю, что с ними у нас, прежде всего, связь как раз, она вполне очевидная, она довольно сильная. Я не знаю, Байкал, вот Прибайкалье. Можно же говорить, да, вот Байкальская Сибирь, как называл Рожанский свой сборник этнографических очерков.
1: Есть издание даже СМИ «Люди Байкала».
0: Вот, ну вот, да, «Люди Байкала» – это же не весь Забайкальский край, да, это не части, ну вот какая-то вот такая большая территория. Отдельно можно обсуждать, где проходят эти ментальные границы, это очень интересно. А вот если на них опираться и за них держаться, то можно себе представить, как формируется региональная идентичность. От этих больших регионов как бы вниз к земле.
1: Я согласна с тем, что регионы формировались зачастую рандомно.
2: С этим я тоже полностью согласна.
1: В зависимости от того, чего хотели в конкретный момент, может быть, советские чиновники. Например, мы знаем прекрасно ситуацию с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, где их объединили по противоположному принципу. Или буряты раскиданы по трем субъектам и везде являются меньшинством. То есть в Бурятии нас 30%, а потом буряты также живут в Иркутской области. Ранее это был Усть-Ордынский бурятский автономный округ. И в Забайкальском крае Агинский бурятский автономный округ. И с этой точки зрения, может быть, опять же, в будущем необходим будет помимо регионального парламента, потому что границы перекраивать довольно сложная и конфликтогенная процедура, все-таки попробовать создать некий национальный культурный парламент, в Бельгии такое есть, который занимается вопросами языка и культуры конкретного этноса. Например, это такой надпарламент чуть-чуть.
0: Это называется национально-культурная автономия.
2: А перекраивание границ регионов тебе кажется опасным, да? Пересмотр этих границ.
1: Когда я думаю об этом вопросе, я всегда вспоминаю Ингушетию, Северной Осетии и ситуацию с пригородным районом. Недавно мы как раз интервьюировали осетина Валерия Дзуцати и задали ему такой вопрос, как необходимо решить территориальный спор между осетинами и ингушами. И он ответил, что это вопрос на миллион долларов, если бы я знал ответ, я бы давно стал миллионером, потому что эта ситуация максимально замороженного конфликта, при этом, если ты будешь общаться или с осетином, или с ингушом, то ты услышишь такие реплики довольно оскорбительные в адрес друг друга, то есть это на бытовом уровне проявляется очень сильно. То есть я к тому, что вот по одному этому примеру мы понимаем, насколько это взрывоопасная тема, а если копать дальше, то можно получить большое количество вот этих локальных конфликтов.
2: Ну, мы знаем примеры цивилизованных разводов, допустим, та же самая Чехословакия, да, она совершенно бескровно и очень мирно распалась на Чехию и Словакию, как-то провели эту самую границу, и, в общем-то, сейчас мы видим пример очень такого добрососедского отношения друг к другу. Следующий вопрос, уважаемые спикеры, касается традиций, которые веками уже укоренились в тех или иных национальных регионах, где до сих пор, допустим,

0: практикуется многоженство, где существует шариатский суд, и каждый раз возникает такой клинч между тезисами о том, что, с одной стороны, эти регионы вроде бы выходят из правового поля России, да, противоречат ему, с другой стороны, это тоже часть их национальной идентичности, от которой они отказаться не могут и, по всей видимости, не должны. Вот как быть здесь, как в прекрасной России будущего, условной, которую мы сейчас обсуждаем, будут решаться вопросы вот такого порядка, когда традиции, исповедуемые на протяжении многих веков, входят в противоречие с, скажем так, общероссийскими традициями или даже российским законодательством?
1: А они входят в противоречие не с общероссийским законодательством, они входят в противоречие с российскими международными обязательствами как члена ООН. Существует концепция прав человека. Да? Универсальная декларация прав человека – один из основных документов Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными договорами и декларациями о правах человека написана вот вторая, кажется, глава Конституции России «Гарантия основных прав и свобод человека». Да? Есть концепция прав человека, она универсальна, она не может быть пересмотрено в соответствии с тем, что здесь, вот знаете, у нас вот мы немного другие люди, у нас это все должно происходить по-другому. Нет. Права человека, я думаю, я совершенно убежден, что права человека являются фундаментальной основой современного конституционализма. В прекрасной России будущего должна быть, конечно, заново принята конституция, но ее основой являются права человека, в том числе там равенство всех перед законом, право на свободу и так далее. И если национальные традиции вот не требуют отказа от этого, от второй главы Конституции России, то, ну, как сказать, ну, они могут существовать. Если речь идет о каких-то поправках, то надо смотреть, в чьих интересах эти поправки. И чаще всего эти поправки к правам человека в Российской Федерации – это воля, ну, какой-то группы лиц. Да? Вот если речь идет о многоженстве, то, видимо, эта группа лиц представляет из себя влиятельных мужчин, которые хотят иметь по нескольку жен, желательно помладше, и выдавать друг за друга своих дочерей, чтобы крепить свое, значит, мужское братство, вступая в браки и укрепляя родовую власть. Ну и, соответственно, если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы. Я думаю, что вот это вот предел, дальше которого государство не должно переходить. Опять же, это не только российская ведь проблема. На других континентах страшная проблема – это женское обрезание. Ну, в России теперь тоже, да, есть такая традиция. Вот. Производить обрезание несовершеннолетних девочек, потому что веками вот, и так далее. Ну и вот как вы к этому относитесь? Ответ такой, к этому отношению может быть только очень плохим. Если вы всерьез относитесь к Международной декларации прав человека, то эти обычаи должны быть подавлены или изжиты, или там как-то трансформированы в какую-то символическую форму. Не в виде там, не знаю, хирургического насильственного вмешательства, а в какое-то символическое действие равноценное. Что, кстати, происходило на протяжении веков, потому что никогда эти традиции не были каким-то железобетонным стандартом.
0: Ну, насчет обрезания я, конечно, с вами полностью согласна. И, в принципе, такой нормы ее нет в том же самом Коране. Это какие-то, я не знаю, определенные специфические толкования позволили, в принципе, вот такой чудовищной вещи появиться на свет и практиковаться.
1: Ну, это пример, да?
0: Да, ну, допустим, пример, то же самое многоженство.
1: Очевидное.
0: Да, оно прописано в Коране. И тут мы вступаем уже на очень такое опасное поле уже вопросов, связанных с религией. Ну, то есть, допустим, есть регионы, где широко исповедуют ислам, да, где это, ну, скажем так, главная религия вот на этой территории. И если, допустим, там прописано, что человек может иметь до 4 жен, они живут согласно Корану. Это была такая норма, скажем так, средневекового уклада. Ну, и сейчас это совершенно не обязательно, что там речь идет о какой-то педофилии, уверяю вас. И от того, что ты им будешь говорить про права человека, про конституционные какие-то нормы, я не знаю, приведет ли это к взаимопониманию и гармонии, скажем так, между этим регионом и опять-таки, федеральным центром.
1: Я не говорю о педофилии, но я знаю, что правозащитники вот здесь, в Европе, работают над вывозом девочек из некоторых регионов, где их принуждают к браку, ссылаясь в том числе на традиции и так далее, и с риском для жизни бегут. И для меня вот эта проблема, понимаете? Вот проблема в том, что, возможно, такого рода вещи А, конечно, ссылки на почтенный религиозный текст, ну, они заслуживают уважения, но практика-то такая, что права каких-то групп населения оказываются жестко нарушены.
2: Да, права оказываются жестко нарушенными, но тут вопрос в чем, чтобы не получилось так, что это выглядит как попытка войти в кирзовых сапогах в чужой монастырь, в данном случае в мечеть, да? Почему? Ну, потому что так, я могу сказать, что я занималась Северным Кавказом продолжительное время, и тоже, когда я начала им заниматься, у меня было весьма однобокое где-то и критическое представление. И я писала довольно критический материал о многоженстве и столкнулась с очень негативной реакцией чеченцев этнических, которые выступают против, например, действующего режима в Чечне, живут в Европе, но им как раз не понравилось, что ты пытаешься задеть их основы. Они говорили, что во время чеченских войн у нас погибло очень много мужчин, и, соответственно, для нас это в том числе была необходимость. Зачем вы вообще влезаете в наши внутренние уклады? И на это было сложно что-либо возразить. Поэтому, когда я услышала ваш спич, у меня была реакция такая, что спич логичный, но я четко перед собой представила своих оппонентов из числа чеченцев, критикующих действующий режим сейчас в Чечне, которые категорически с этим не согласятся.
1: Слушайте, ну это очень серьезный конфликт, действительно. Но речь тогда должна идти о поправках к Семейному кодексу, к законам о наследовании, да? К тому, что какая-то группа населения по религиозному признаку получает какие-то особые исключительные права и обязанности. Не только права, но и обязанности. Например, для девочек это обязанность вступать в брак, становиться там третьей-четвертой женой. А дальше, у нас есть принцип равенства всех перед законом? Должны ему следовать? Вроде бы должны. У нас как бы законодательство, федеральное законодательство применяется на всей территории Российской Федерации. Если не на всей, то тогда документы, выданные в одном регионе, не будут действовать в другом регионе. А они же, наверное, не хотят, чтобы вот вступить в брак, знаете, и всю жизнь просидеть у себя там внутри региона. Может быть, они захотят уехать со своей там семьей куда-нибудь в Санкт-Петербург, потому что там Эрмитаж и вообще там здорово. И тут же вылезут вот эти вот проблемы, потому что это у них там в регионе шариатский суд авторитетен, но в Санкт-Петербурге уже нет шариатского суда. И как они будут тогда решать юридические вопросы, связанные, ну вот, например, там с наследием одной из умерших жен? Ну, так вот, условно говоря, да?
2: И здесь мы пришли плавно к теме федерации.
0: Мы здесь тогда подходим к вопросу вообще целесообразности совместного сосуществования этих регионов. Вот если эти противоречия настолько сильны и неразрешимы, и так или иначе все равно мы приходим к тому, что федеральный центр будет диктовать этому региону, как ему жить, и будет вынуждать его отказываться от тех или иных традиций, встает вопрос, нужно ли жить вместе. Вот, может быть, есть случаи, когда, может быть, и не нужно.
2: Нет, и вот просто Михаил начал говорить о том, как может в одном регионе быть один закон, в другом другой, но, опять же, если мы возьмем пример Соединенных Штатов Америки, которая является федерацией, то там действительно в одном штате запрещены аборты, в другом нет, в одном штате разрешены определенные виды наркотиков, в другом нет. То есть это как раз федеративное сосуществование, и здесь оно не может быть монолитным.
1: Но речь же идет о брачном законодательстве. Вы, вступив в брак в одном штате, переезжая в другой, не должны еще раз вступать в брак или разводиться. Да. Есть законы, которые действительно имеют локальное действие. Ну, например, языковые законы.
0: Но почему? Есть, допустим же, штаты, которые признают однополые браки, а есть штаты, которые не признают однополые браки. И тем не менее, и то, и другое – это Соединенные Штаты Америки.
1: Есть разница. Одни заключают браки, а другие не заключают такие браки. Но если семья, состоящая в однополом партнерстве, переезжает в другой штат, они сохраняют же все свои права брачного состояния. И вот это действительно важный вопрос, важная проблема, ну, такая не высосанная из пальца. Но я думаю, что вот права человека, то есть равенство всех перед вторым разделом Конституции России, это такой краеугольный камень существования федерации.
2: Просто ровно то, о чем вы сейчас говорите, мне напомнило, был такой интернет-конфликт, выразимся так, когда я записала несколько монологов, опять же, чеченок, среди них была Зара Муртазалиева, бывшая политзаключенная, Майнат Курбанова, журналистка, правозащитница Таус Серганова, и они рассказывали о том, что, по их мнению, Кавказ сегодня превратился в хайп, образ женщины, которая описывается везде, он не соответствует полностью действительности, потому что семьи разные, они в качестве примеров приводили свои семьи. В итоге они столкнулись с очень жесткой реакцией со стороны московских и петербургских активистов, которые им сказали, что они обесценивают проблему положения женщин на Северном Кавказе. Чеченки стали отвечать о том, почему это мы, чеченки, не можем говорить о Чечне, а вы, значит, из Москвы и Петербурга рассуждаете о Чечне. И это привело все к тому, что люди друг друга поблокировали и больше не общались между собой. Хороший ли это выход из ситуации? Мне кажется, нет. Но опять же, если возвращаться к вопросу Фариды, вот тогда в чем смысл совместного существования при настолько больших противоречиях?
0: Ну, на самом деле, вот эта дискуссия, да, которая развернулась у нас сейчас, вот даже по конкретному вопросу, она говорит о том, насколько это сложная и большая проблема, и насколько еще долгий и тернистый путь нужно проделать с какими-то взаимными компромиссами, слушая друг друга, уважая друг друга для того, чтобы действительно прийти к какому-то, ну, лучшему решению. Если мы действительно хотим сохранить страну в существующих границах и сделать ее настоящей федерацией. Существуют большие, конечно, опасения по поводу того, что при переустройстве, переформатировании России будут происходить межнациональные, межконфессиональные конфликты. И мы знаем, что действительно таких примеров в истории много. Из самых свежих мы можем вспомнить и югославские войны, да, когда распалась Югославия, и те конфликты, в том числе и с кровопролитиями, которые происходили на территории бывшего СССР, в союзных республиках бывших. Как избежать вот такого кровавого, трагического сценария? Можно ли это переустройство, переформатирование провести мирно, бескровно, бархатно?
1: Тут, понимаете, есть такая проблема. Люди, которые говорят вот о будущем России, уехавшие из России, они очень часто не готовы обсуждать два вопроса, которые в этот момент будут иметь фундаментальную важность. Это экономика новых регионов. И это безопасность. Кто контролирует военные части на территории региона, с кем они вместе? У нас очень много вот народ готов дискутировать об идентичности, о национальных символах, о границе, о национальных языках. Но встает вопрос, а если у вас какое-то количество населения на территории, это пенсионеры, то как так сделать, чтобы в процессе этого переформатирования пенсии выплачивались? И если у вас, например, на территории расположены военные объекты стратегического значения, ядерные боеголовки, склады, там, порты всяких океанских подводных лодок, что с ними будет? Кто там будет сидеть и так далее? И сразу скажу, что, на мой взгляд, есть большая опасность в России, что если вот это вот переформатирование начнется, то у нас есть как бы ряд кандидатов его возглавить. Это люди типа Пригожина. Это не будут, знаете, демократы, это будут полевые командиры. Ну вот то, что произошло в Югославии, например, или в Косово, да, или в ряде африканских стран, где процессом демократизации управляли люди, ну, которые до этого, ну, скажем так, зарекомендовали себя очень неоднозначно. Вот. У нас сейчас в России из-за вот этой идущей войны будет какое-то количество людей со связями, со знакомством и, в общем, внутренне готовых применять любые силовые методы. Как с ними себя вести? Вот это вопрос. И вот эти две большие фундаментальные проблемы – безопасность и экономика. Вот на них должен быть какой-то ответ, прежде чем мы беремся обсуждать там будущее страны вообще. Я не хочу сказать, что он у меня есть. Я просто призываю думать об этом. О пенсиях, о дорогах, об арсеналах городских гарнизонах, о боеголовках, о том, кто, какие войска стоят на границе, чьи войска стоят на границе, да, и чьи приказы они слушают. Это вот, вот это очень сложно. Я не вижу особенных дискуссий об этом. Вот о региональных идентичностях много дискуссий. Да, кто-то рисует флаги будущих независимых государств. Вот. У вас через эти будущие независимые государства проходят железные дороги. А железную дорогу заблокировать – дело нескольких часов. Значит, если какие-то люди их заблокируют, что вы с ними будете делать? А ведь вот это в тот момент, это будет самое важное. Сначала у нас должен быть какой-то проект будущего, где будет, ну, хотя бы какой-то проект экономического будущего и будущего, связанного с тем, что называется безопасность. Армия, полиция, силовые ведомства и так далее. Вот это вопросы. А то, что вы спрашиваете, это как бы это потом уже в процессе можно будет как-то их ставить. Там, бархатный или не бархатный. То есть, как решать конфликты, которые начнут вылезать. Кстати, вот вы сейчас говорили про границы. Границы, вообще говоря, это условность. И не факт, что вообще их нужно пересматривать. Ну, потому что, как только вы пересматриваете одну пограничную ситуацию, сразу же возникают недовольные, которые хотят вернуть все обратно. Вот. И тут еще какой-нибудь конфликт вылезает. Зачем? Давайте посмотрим на Африку, например. Да? Вот в Африке же было там 30 лет колониальных войн. Потому что границы африканских государств нарезали люди. В этих границах совершенно лично никак не заинтересованы, они там даже не жили. И теперь в Африке существуют государства, в которых там 16 национальных языков, как в Зимбабве, да, в которых там есть сложные региональные парламенты, сложные региональные отношения. Но они ведь в основном не воюют между собой за границу. Они как-то решили, что мы так и будем жить. Ну да, границы неправильные. Но вот они у нас такие. Но если мы их сейчас начнем пересматривать, это еще на 15 лет стрельбы. Мы хотим жить в мире, развиваться, там, богатеть и так далее.
2: Я согласна полностью с Михаилом, потому что тоже видим много карт будущих независимых государств, где были представлены в том числе Соединенные Штаты Сибири, написано через Е, Соединенные Штаты Сибири. И, конечно, тут всегда встает вопрос, когда ты дискутируешь с каким-либо сепаратистом, в частности, у меня была дискуссия с Русланом Габасовым, когда я его спросила, чем плох референдум. Да, народы имеют право на самоопределение, давай будет проведен референдум с привлечением международных наблюдателей и узнаем, хотят ли жители Башкортостана жить в независимом государстве. На что он мне ответил, ну ты же знаешь, что эти ватники никогда не проголосуют за независимость. И, в общем-то, тут у меня был вопрос, а кто тогда должен решать за жителей тех или иных республик. Потому что я все-таки стою на том, что будущее, например, Республики Бурятии должны определять жители Республики Бурятия. И это не зависит от их этнического происхождения. Это очень важно. Потому что, когда я слышу все эти дискуссии, это все потомки колонизаторов. Во-первых, колонизация была несколько столетий назад, это нужно об этом говорить, нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но при этом, например, полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие определенного количества бурят в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм. И далее за этим нужно признать, что среди тех, кто сегодня живет в Бурятии, условно русского населения, это не только потомки колонизаторов, это потомки и поляков, и литовцев, и украинцев, которых туда сослали, и которые не сильно мечтали там жить, их дедушки, прадедушки и прабабушки. То есть вот этот момент тоже всегда нужно, мне кажется, на него обращать внимание. И еще меня поражают, опять же, те, кто живет где-нибудь в Сан-Франциско или в Берлине уже получил там немецкое гражданство, отказавшись от российского, и когда они говорят о том, что Бурятия должна быть независимой, и когда ты их спрашиваешь, готов ли конкретно ты возглавить Бурятию в период транзита, взять ответственность на себя за этот миллион человек, они, как правило, отвечают: нет, моя профессия, там, не знаю, блогера, журналиста, я должен критиковать ту власть, которая будет, а сам я, соответственно, не готов становиться во главе всего этого. Но при этом некоторые, например, требуют этого от меня, хотя и когда я говорю о том, что я не готова взять на себя ответственность за этот миллион человек, за то, как они будут дальше выстраивать свою жизнь, а тебе, значит, говорят, что ты пытаешься сохранить империю 2.0, хотя ты говоришь о том, что должен быть процесс федерализации, при федерализации может быть проведен референдум при желании, и, соответственно, если кто-то хочет жить независимо. Почему нет? Например, в Конституции Дании прописано даже, что Гренландия в любой момент может объявить свою независимость. Но Гренландия этого не делает, потому что им выгодно находиться в составе Датского королевства. То есть мы должны сделать так, чтобы этим регионам было выгоднее находиться в России, нежели чем быть независимыми. А пока Российская Федерация, мне кажется, учитывая, что мы все увязли в этой агрессивной войне против Украины, с этим не очень хорошо справляется, мягко говоря.
0: Михаил, Александр, у нас теме федерализации будет посвящен отдельный эфир. Я думаю, что самый логичный ответ на ваш вопрос, какой должна быть истинная федерация и правильная федерализация, звучит так. Она должна учитывать как раз права и особенности и национальной идентичности, и региональной идентичности всех групп россиян. Вот это, наверное, какой-то такой логичный вывод из нашего разговора. Уважаемые спикеры, я вас благодарю за очень интересную дискуссию, и я хочу надеяться, что все, о чем мы сейчас говорили, так или иначе пригодится нам в будущем, когда, наконец, начнется строительство вот этой самой новой России будущего, о которой мы так много говорим, которую мы так хотим. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к ней. Сегодня гостями были глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и историк и философ Михаил Немцев. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон. Но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я приезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я тогда только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот. Ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном, и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmiths? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmiths — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался New Makers Ensemble. И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тех, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России. Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что... ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то... У меня были совсем другие сложности, они были в основном как бы психологические, да, то есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей, поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связаны, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м.
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи,
2: пожалуйста. Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот, использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она была...

0: Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
1: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон — это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр. Вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманной. Он британский композитор, который на самом деле последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, Monkey Etudes, вот, и вторая часть называется Колобус Гуэрреза Персивали, да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова, но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории Московской, он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века, да, то есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что... Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяны, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это и... Так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот эта контрабасовая флейта, которая напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мийо. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем Didem, наверное, Josh Conseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там, 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницу нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах, а может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский тёрнтейблист. Да, тёрнтейблист — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скретчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
1: Мне очень интересно, что будет дальше.
0: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
1: То вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
0: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
1: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
0: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из улицы Сезам, и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает, не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически. Вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу. То, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная. Да? Я мог тоже. Ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные. Вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса. Вот. Так что тоже, мне сложно говорить. Есть разные примеры, да? Есть музыка, которая чисто акустическая. Просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса. И поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле. А так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да? Кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать, или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза, и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость. Просто кто-то так так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое чисто.